0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Не знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят будто минуты.
1: Тип, да.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Компанию бардов выселили из номера гостиницы не потому, что громко играли на гитаре, а потому что у костра.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Очень доброе утро. Всем здравствуйте, друзья. 29 мая за окном. И мы, конечно же, спешим каждого поприветствовать и пожелать вам отличного дня. Ну и, конечно же, хорошей компании вместе с нами.
1: Да, просыпаемся и, конечно же, заряжаемся только отличным настроением. Тем более, что вот у нас есть план, как всегда, на это утро. Ну а что вы думали? Мы проснемся, придем в студию без плана? Нет, 3 часа хорошего настроения, подарков, конечно же, новостей, которые мы подобрали для вас. Ну и ждем ваших комментариев. Номер 49-105-7 уже работает вовсю.
0: Да, у нас план капкан, как всегда, готов. И мы, естественно, будем очень-очень сильно рады, если вы с нами на одной волне проведете 3 часа потрясающего времени. Зарядитесь позитивом и только хорошим настроением. Не мешайте и не отказывайте себе в этом, потому что жизнь должна быть прекрасна. Иначе, чтобы что.
1: Да, вот так, утреннее такое, чтобы что.
0: Да, чтобы что.
1: Но главное-то мы сейчас расскажем. Сегодня-то, друзья, финал гаджетомании. И именно сегодня мы найдем того самого обладателя, счастливчика, новенького iPad от медиагруппы «Русская волна». Да, целый месяц, весь май мы набирали финалистов. Кстати, еще одно вакантное место есть, и у вас шанс попасть в финал тоже остается.
0: Да, поэтому сегодня слушайте особенно внимательно наше шоу, буквально как-то вот когда-то. Я хотела интригу создать, но, кажется, я уже все рассказала. Прозвучит сигнал, это значит, что можно будет дозваниваться. Если вы еще не в нашем списке, добро пожаловать. Надеемся, что получится справиться с музыкальным заданием. Ну и вот в рамках сегодняшнего утра мы узнаем, кто у нас сегодня получит iPad.
1: Остается напомнить только финалистам, вот если вы нас сейчас слышите, обязательно нужно оставаться на связи, потому что, когда мы выберем счастливый номер, будем дозваниваться нашему победителю, и здесь важное условие, чтобы вы подняли трубку. Нет? Тогда выбираем следующего.
0: Но я думаю, что самое главное в фокусе внимания это даже не на связи, не трубки, не телефоны. Это тот факт, что нам 20 лет, друзья.
1: Да!
0: Вот так вот классно и здорово мы отмечаем праздник у нас, а подарки мы дарим вам. Вот такие мы щедрые. И нам это очень-очень приятно делать. И мы очень рады, что уже осчастливили одного слушателя айфоном. Угу. Сегодня осчастливим кого-то айпадом, но на этом мы тоже не остановимся.
1: И знаете, мы ни капельки не будем смущаться, если вы начнете дальше продолжать поздравлять нас по номеру 49-105-7.
0: Да.
1: Пишите, рассказывайте, делитесь и поздравляйте медиагруппу «Русская волна».
0: Вот такие вот мы сегодня праздничные. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, Аянапа. Подъем! Мы начинаем наше утро.
1: Просыпаемся.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну а теперь немножечко по гороскопам. Знаки Огня, Овны, Львы и Стрельцы. Кто-то поделится с вами секретом, который не является по-настоящему конфиденциальным.
2: Ага.
1: Это какой-то полусекрет?
2: Ну так, это сплетня. Давайте обсуждать дальше, да?
1: Сохраняйте деликатность, но не придавайте информации избыточного веса.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи, предстоит работать вам сегодня с данными, которые постоянно меняются. Фиксируйте ключевые точки, но не стремитесь к окончательной версии. Она придет к вам позже сама.
1: О, хорошо, что придет. Можно выдыхать. Земные знаки, тельцы, девы и козероги вас попросят выступить адвокатом дьявола в обсуждении. Даже если позиция вам чужда, попробуйте аргументировать ее убедительно. Это повлияет на отношение к вам в долгосрочной перспективе. Поэтому, да, дорогая, ты во всем права.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы, вы обнаружите пробел в информации, которой зависит важное решение. Не торопитесь заполнять пустоту первым попавшимся вариантом, лучше отложить вынесение вердикта и изучить проблему подробнее.
1: Ух ты!
2: Так, очень серьезно.
1: Проблемки?
2: Вообще, какой-то день работы с информацией.
1: Да-да-да-да-да, вердикт. Ну, ничего себе у вас на пятницу задача. Ребят, держитесь там.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. В субботу мы станем чемпионами Европы, заявил тренер Арсенала Микель Артета на вечеринке по случаю победы его команды в АПЛ. Напомню, в субботу в 19 часов состоится финал Лиги чемпионов. Арсенал сыграет с ПСЖ, игра пройдет в Будапеште. В прошлом сезоне эти команды пересекались в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда дальше прошел ПСЖ, обыграв канониров с общим счетом 3-1. Нью-Йорк разгромил Кливленд в четвертой игре 130-93 и закрыл финал Восточной конференции с сухим счетом 4-0, доведя свою серию побед в плей-офф НБА до 11. При этом Никс будут играть в финале впервые с 1999 года, тогда они уступили Сан-Антонио 1-4. Росс МакКосланд покидает Арис, сообщает официальный телеграм-канал команды. Прошлым летом футболист присоединился к клубу на правах аренды из Рейнджерс. В 26 матчах Росс отметился 4 голами и 4 результативными передачами, а также был признан лучшим игроком команды в сентябре. Арис желает Россу удачи в дальнейшей карьере.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Хотел вытереть своей девушке слезы. Случайно стер ей брови.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Самый острый перец истории.
1: Продолжаем просыпаться, и чтобы было легче и веселее, разумеется, добавляем праздников и ярких событий дня сегодняшнего.
2: Ну, а давай. Вы уже отмечаете. Ну, день сварщика.
1: Подожди.
2: Пожалуйста.
1: Стоп, отмотали. Еще разочек. Что у нас сегодня за день, Сережа? Амбассадор какого дня?
2: Пятница.
1: Вот.
2: Пятница, самый важный праздник. И впереди, кстати, длинные выходные. Вам просто напоминаем. А про сварщика недаром сказали. Действительно, сегодня вот такой день, поэтому всех причастных к этой профессии поздравляем. Тем более, сейчас она одна из самых высокооплачиваемых.
1: Но я считаю, что сварщик — это тот, кто может сварить суп.
2: Угу.
1: Ну да, и кто, да, мне помешает суп в это верить?
2: Просто сварить все. Вот все, что можно.
1: Ну,
2: суп,
1: правда.
2: Яйца. Что там еще варится? Джинсы раньше варили. Вон, и такое.
1: Варенки. Да,
2: они,
1: да,
2: самые.
1: Да. Так, день гадания на ромашках. Вот что у нас сегодня интересно. Девчонки, признавайте, сколько раз было.
2: Это твой любимый праздник.
1: Обязательно. Ну, во-первых, я люблю ромашки, хотя мне всегда жалко на них гадать. Я испытываю вот просто истинное удовольствие, глядя на них. Прекрасные цветы. Нежные, утонченные и очень романтичные.
2: Вот. Рассказывай, в детстве на что гадала?
1: На дуванчиках. Ну, то есть там же, если сдуть вот дуванчика, значит, желание сбудется.
2: Да.
1: А если не смогла вот это сделать, то, значит, еще надо постараться. Ну, вот, а дуванчики у меня обычно страдали. Ромашки тоже были, честно, но очень жалко. Всегда вот каждый раз отрывала как будто бы от себя.
2: Так, ну что, отмечаем сегодня, естественно, еще и Всемирный день здорового пищеварения.
1: Угу, напоминаем.
2: Это все, вот, все, да, все, что там хорошо переваривалось. Сварщики, если что, есть для этого.
1: Всемирный день социальных коммуникаций. Это тоже очень такой актуальный и новый праздник, потому что, конечно, социальные коммуникации были всегда, но благодаря социальным сетям они гораздо усилились. И Европейский день соседей.
2: Угу.
1: Туда же можно.
2: Вот он, важный праздник. Соседи. Вот сегодня мы вам пожелаем с вашими соседями, возможно, сходить друг к другу в гости, подружиться еще ближе.
1: Если вдруг, да.
2: Ну да.
1: Это возможно. Ну, бывают разные соседи. Да, ну и как у нас на русском радио есть такая шутка: если у вас все шикарные соседи, то плохой сосед — это ты. Так тоже бывает.
2: Но это шутка, вы помните.
1: В каждой шутке есть доля шутки, но всегда можно исправить, я считаю. Всегда можно поговорить, вот те самые коммуникации провести, и дай бог, все будет хорошо. Ведь когда дружелюбные соседи, когда у вас все хорошо, ну, жизнь совершенно в других красках раскрывается.
2: Вот такой набор праздников сегодня, а вы же добавляйте свои на номер 4 9 105 7. Ну и, конечно же, выбирайте, что сегодня отмечать.
1: Да, сообщайте нам, пожалуйста, об этом. Ну а мы пройдемся по событиям дня сегодняшнего. Их немного, но зато они очень яркие. Например, отправляемся в 1802 год. Открыто явление электрической дуги.
2: 1900 год. Зарегистрирована торговая марка «Эскалатор».
1: Да, прекрасно. С тех самых пор нас немножечко, да, разгружают.
2: Вот это магическая лестница в небо. Ну, либо наоборот, если в метро. Но которая помогает двигаться, по крайней мере, без усилий.
1: Да. В Петербурге, туда мы отправляемся, замечательный город. Кстати, петербуржцам огромнейший привет, доброе утро. Состоялось именно сегодня торжественное открытие Троицкого моста через реку Неву.
2: 1953 год. Впервые покорена Джомолунгма, высочайшая вершина на Земле. Сегодня, кстати, в честь этого Всемирный день Эвереста.
1: Да, друзья, поздравляем и, конечно, желаем вам покорить все вершины, которые вы запланировали. И, может быть, те, которые и не планировали, тоже пусть они вам сдаются и покоряются. А мы пока подождем ваших приятных весточек. Видим, что уже что-то прилетело на номер 4 9 105 7. Пятница радуется, ура, пишут. Мы тоже вместе с вами на одно волне. Очень вам рады. Добро пожаловать. Делаем приемничек погромче, и все будет хорошо.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940-1195.
2: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
5: Для тех, кто мечтал о советских ценах. На Кипре колбаска 3,20, сыр 2,50, яйцо рубль 30. Хотя нет, не рубль, далеко не рубль.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».
7: Новая песня на русском.

0: «Гаджетомания» на русском радио Кипр. Волна наград. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна». Yes!
1: Ну, это, наверное, должно было случиться.
2: Ну, когда? Когда? Не в день финала, да?
1: Когда наши линии говорят, все, мы устали, мы больше не хотим. Ну, вот какая-то такая история получилась. К нам дозвонилась очень честно госпожа Юлия. Номер мы тоже ее пометили. И мы уже тут попытались поколдовать, но что-то у нас, если честно, не получилось. Но я предлагаю внести Юлию в качестве бонуса в финал.
2: Как первой, которая дозвонилась нам по номеру 49-105-7. Ну, понятно, место финальное. Вот у нас сегодня мы уже узнаем, кто же станет обладателем новенького айпада от медиагруппы «Русская волна» в честь нашего 20-летия.
1: Итак, дорогая наша Юлия, вам достается... Так, какой-то у нас номер получается 18-й? Да, 18-й. Номер 18. И в рамках сегодняшнего шоу мы, конечно же, возьмем и подведем итоги. И, возможно, именно ваш номерочек окажется самым счастливым. Ну, а вдруг? А так тоже бывает. Всем еще разочек огромное спасибо за то, что участвовали, за то, что дозванивались. И спасибо, что с нами на одной волне.
2: Всем финалистам желаем удачи. Пусть эта пятница для вас станет особенной. Ну, как минимум, с новым айпадом.
1: Да. Очень сильно вас любим. Обожаем, вы самые лучшие.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, мы хотим пригласить вас на очень яркое семейное событие, которое произойдет уже в эти выходные, а именно 31 мая. Ждем вас на самом теплом событии весны – Бэби-фест, большой семейный праздник.
3: На правах рекламы.
4: Его проводит GB Club в честь своего дня рождения. Ребятам 3 года, поэтому будем отмечать ярко, шумно, ну и, конечно же, надеемся масштабно. Поэтому зовите всех друзей, берите всех родственников и приглашаем вас.
2: Fitidio Athletic Center GSO ждет вас. Это локация. С 10 утра начинаем и до 2 часов продолжится праздник, поэтому заходите, пожалуйста. Кстати, вход свободный, запись не требуется. Просто будьте с нами.
4: Именно в 10.00 начнется прямое включение русского радио Кипр. Да, мы, русские перцы, будем праздновать и отмечать этот день рождения вместе с вами.
2: Так, что у нас интересного на площадке намечается? Более 4 интерактивных станций от всех направлений клуба, игры, челленджи и активности для детей от 0 до 14 лет.
4: Беспроигрышная лотерея для родителей и творческая атмосфера Бэби-феста, мастерская, где оживают все направления.
2: Это день, где дети попробуют новое, а родители видят, как растет и развивается их ребеночек.
4: А может, и родители попробуют новое. Все зависит от вас. В этот день все будет по-настоящему, по-семейному.
2: Друзья, ну на этом, конечно же, праздники и информация полезная, связанная с GB Club, не заканчивается. Дело в том, что для родителей это готовое решение на лето. GB Club вам рад сообщить и анонсировать, что есть еще 2 формата, которые вам, дорогие родители, возможно, будут откликаться. Лагерь в горах, КВН и дневной лагерь.
4: КВН возвращается на Кипр для ребят от 8 до 16 лет с проживанием и питанием. За смену дети научатся шутить, не боятся сцены и примут участие в детском кубке КВН.
2: Старт и финал одной смены по вторникам. Стоимость 600 евро, скидка 10% на второго ребенка предусмотрена.
4: А дневной лагерь с тематическими неделями для детей от 4,5 до 10 лет. Выезд каждую пятницу.
2: Угу. При оплате, кстати, до 1 июня, внимание, этот оффер заканчивается, скидка аж 20%. Я вот смотрю, что всегда на второго ребенка скидка.
4: Угу.
2: То есть дорогой, это вот первый, да? Самый дорогой.
4: Мотивация.
2: Второй и третий тоже подешевле, да? Как удобно.
4: Мама, почему мне бесплатно? А ты у нас пятый.
2: Ага. Класс. Подробности в инстаграм gbc.cy и по номеру телефона 96-38-55-77.
4: Ждем всех 31 мая на празднике и летом в лагерь.
2: Добро пожаловать!

0: Джетомания на русском радио Кипр.
1: Волна наград. Лови iPad.
0: Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».
2: Yes!
3: Это должно быть точно озвучено в эфире. Какие вы молодцы. И сколько было звонков, чтобы попасть вот в последнюю как раз-таки волну, да, на последнее местечко и дождаться того самого финала. Мы все-таки справились с нашими телефонными линиями и хотим вывести Юлю в эфир. Доброе утро. Здравствуйте.
4: Доброе утро.
5: Да. Доброе утро.
3: Юлечка, видите, у нас сегодня другие немножко планы. Мы, конечно, хотели с вами сыграть, но уже пообещали, что вы 100% включены в финал. Но я считаю, что если мы с вами не сыграем, то это как бы, ну, немножко вот как будто бы вы недополучили своего драйва и кайфа. Поэтому я предлагаю сейчас вот как раз-таки послушать ваш вопрос, да?
4: Ага.
3: И мы уверены, что вы справитесь с данным треком, но, тем не менее, хочу, чтобы вы тоже получили, как и все наши участники, тот самый опыт в эфире русского радио Кипр. Готовы?
5: Вам нужно будет угадать исполнителя и назвать песню, которая сейчас прозвучит. Ну что, желаем вам удачи.
3: Поехали!
4: Спасибо.

0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad.
1: Алло,
2: ну конечно.
1: Алло.
2: Вся правильно.
1: Днем рождения. Удачи, радости, веселья.
3: Днем рождения.
1: Аллегрова Ирина. Классная песня.
0: Охота на iPad. Жизнь будет шоколад. Юбилей медиагруппы «Русская волна».
2: Это не просто классная песня, это самый настоящий хит всех дней рождений.
3: И эти аплодисменты, конечно же, ваша честь.
1: Поздравляю всех с днем рождения, кто сегодня отмечает этот праздник. И, конечно, «Русское радио» с их юбилеем. Счастья, удачи. Пусть всегда будет хорошее настроение, вы дарите позитив, заряжаете нас энергией с самого раннего утра. Спасибо,
2: спасибо
1: вам
2: большое.
1: Вас.
2: С днем рождения, веселый
1: страх. С днем рождения.
2: Русская медиагруппа, «Русская волна». 20 лет в прекрасной атмосфере, прекрасной компании продолжаем отмечать наш юбилей.
3: А мы вас поздравляем, вы теперь заслуженно в финале. Напоминаем о том, что именно сегодня мы выберем нового обладателя, нового тоже, и iPad новый. И здесь важное условие — обязательно быть на связи.
2: Ура, ура, ура, еще разочек с днем рождения всех и каждого.
1: С днем рождения.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна». Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home. BuySellCypress.com. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском. Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
4: Самая плохая привычка у женщин — чуть что, сразу замуж.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Власти юридически вывели территорию лагеря Пурнара за границы Кипра. Здание нового археологического музея будет контролируемо смещаться при землетрясениях. В поселке Асгата пройдет фестиваль граффити. Теперь подробнее. Совет министров Кипра определил лагерь беженцев Пурнара как центр пограничных процедур. Юридически это означает, что иностранцы, направленные в лагерь для рассмотрения заявления об убежище, не будут считаться въехавшими на территорию Республики Кипр, даже несмотря на то, что сам лагерь расположен во внутренних районах страны. Причина – запуск общеевропейского пакта о миграции и убежище, вступающего в силу 12 июня текущего года. Прибывающие на Кипр мигранты будут оставаться в Пурнаре в течение 12 недель. За это время будет приниматься решение, остаются ли они в республике или против них запускается процедура возврата. Подробности на сайте Лента Кипра. В Никосии продолжается строительство нового археологического музея. Кипрские СМИ раскрыли некоторые уникальные особенности проекта. Система из 77 сейсмических изоляторов, разработанных специально для здания, позволит конструкции при подземных толчках смещаться на расстоянии до 15 сантиметров в любом направлении. В здании установят 17 лифтов, 20 противопожарных занавесов, 500 витрин и около 1000 выставочных стендов. Музей включает 2 подземных и 3 надземных уровня. Надземная часть разделена на 3 отдельных выставочных корпуса, соединенных прозрачными переходами. Завтра в деревне Асгата, округ Лимассола, пройдет праздник граффити. Мастеров стрит-арта, творящих на стенах деревенских домов, поддержат диджеи и владельцы передвижных кафе. Гостей ждет атмосфера большого урбан-фестиваля. Вход свободный. Подробности на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. На острове преимущественно солнечно. Вероятность осадков не более 20%. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Температурный максимум на побережье острова сегодня составит плюс 24 градуса, в Никосии будет плюс 29, а в Тродосе до плюс 21. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах держится на отметке плюс 21 градус. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья, вот и второй час утреннего шоу «Русские перцы». И распаковываем мы его очень празднично. И у нас для этого есть замечательный повод.
3: На номер 49-157 к нам прилетает поздравление. И вот одно из них.
2: Поздравляю самую лучшую подружку Машу с днем рождения.
3: А пусть она будет самой-самой счастливой.
2: Классно, пусть будет. Да будет так, Маша. Мы вам отправляем наш жаркий солнечный привет, потому что Маша сейчас улетела. Вот, ну она, конечно же, на одной волне. Она же можно послушать онлайн на russianradio.cy. Поэтому, Мария, му, хронесу пола, кори.
3: Пусть все желания обязательно сбудутся, мечты исполнятся. Ну и, конечно, этот день будет для вас самый-самый незабываемый. Помните, счастливой нужно быть.
2: Да. Поздравляем!

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Что первым приходит на ум, если вы слышите полиненасыщенные жирные кислоты? Рыбий жир? Омега-3? Для кого-то это одно и то же, но оказывается, различия имеются. Жирные кислоты представляют целую группу веществ, необходимых организму. Рыбий жир – это продукт, получаемый из морской рыбы. Омега-3 – это группа кислот, входящая в состав разных продуктов. Первый может привести к гипервитаминозу А и Д. Если же витаминов не хватает, то употребление натурального продукта поможет справиться с дефицитом, а омега-3 – нет. Назначение у омега-3 и рыбьего жира тоже слегка отличается. Но перед применением обоих важно консультироваться со специалистом. Омега-3 кислоты очень важные для спортсменов и людей, чья деятельность сопряжена с физическими нагрузками. И тут целая охапка причин. Способствуют контролю аппетита, снижению кортизола, улучшению памяти, положительно влияют на секрецию тестостерона, отвечающего не только за половую функцию, но и за рост мышечной массы. Но чтобы все это работало, мало только тренироваться и употреблять полезные дрожжи. Базой для хорошего здоровья будет гармонизация питания в целом. А за это прекрасно возьмется безупречный сервис доставки здорового питания Milz Food, в чьем сбалансированном рационе есть мясо, рыба, зелень и ПП-десерты. Подписывайтесь в Instagram и наслаждайтесь жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
2: Да прямба!
3: Утрямба!
2: Всем чмоки!
3: Лайки.
2: Здрасте!
3: Здесь энергичный Сержио!
2: И Ира, наше счастье!
3: Тара-тара-да-да-да-дан. Это мы, друзья, и мы счастливые, довольные, даже уже вот успели распеться. А знаете почему? Потому что тренируемся. Дело в том, что завтра русское радио идет к вам. А знаете куда? А знаете, мы всю неделю рассказываем. Джельсамина!
4: На правах рекламы.
5: Назначаем встречу всем, кто любит музыку, пение и классные компании.
3: Уроки пения. Было?
6: Было.
3: У всех? У всех.
5: Да.
3: До сих пор.
5: Ля-ля-ля-ля-ля. Вот в субботу будут уроки получше, чем у меня.
3: Лай-лай. Это попозже.
5: А у нас, знаешь, как учитель музыки заходил в класс? Он открывал двери, заходил с баяном. Учитель музыки прям в класс. Вот и начинал. Здравствуйте, детишки. Все, здравствуйте. Вот
3: класс.
5: Такой был урок.
3: Слушай, ну не, я с баяном не смогу, но вообще можно попробовать. Друзья, завтра, в субботу, 30 мая, с 5 до 8 вечера, два уникальных бренда, Русское радио и Радио Джельсамина, проводят большое прилетнее включение с площадки Джельсамина. Мы идем в караоке.
5: Вас ждет атмосфера Summer Mood, любимая музыка, летние хиты, живой эфир, улетное настроение и, конечно же, жаркие ритмы.
3: Я даже подумала, караоке надо переименовать на караоке. Караоке. Оки-оки. Угу. Класс?
5: Так, ну, жаркие ритмы. Жараоке.
3: Жараоке.
5: Да.
3: О, да.
5: Дадим
3: хорошо.
5: Шары.
3: В общем, будем обсуждать на самом деле еще и музыку 2005-2010 годов.
5: Так.
3: Вот этот период. Почему сейчас так модные ремиксы? Что случилось с людьми? То ли настолько вот уже миллениалы подросли и стали, ну вот...
5: Понимать и разбираться в музыке.
3: Ностальгировать. И решили, что не, вот тогда писали нормальные песни, не то, что вот сейчас. Давайте там ремикс немножечко освежить.
5: И концерт Кадышевой 80 тысяч человек, да?
3: Но это вообще немножко другая история. Это даже не миллениалы, это гораздо больше, это более взрослые люди, но она по-прежнему красотка, молодец, и правда, очень рада, что такой огромный успех. В общем, об этом и не только. Мы будем обсуждать целых 3 часа вместе с МС Антонио. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова и МС Антонио, это резидент как раз-таки Джельсамина. Вот вдвоем попытаемся. Он мне уже признался, что он, оказывается, не парный ведущий. Я ему ответила, что я ему сочувствую, потому что будет весело.
5: Антоний, ничего не знаю, но попытка номер 5 в любом случае будет исполнена. Поешь ты, не поешь.
3: Нравится, не нравится.
5: Выбирай ты рыженькая или брюнеточка.
3: Танцуй.
5: Танцуй, если что. Подтанцовка вот такая будет.
3: Будет весело. В общем, ребят, всех и каждого ждем. Встречаем лето. Да! Кстати, лето встречаем, а? Вместе с Русским радио и Джельсамина.

0: Реклама на русском.
1: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
2: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
3: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
4: Мастера Альфа Гранд Автосервис сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505-4585.
5: Бабье лето. Это последний шанс определиться, с кем будешь зимовать.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: вытворяют, спать не дают, утро включают и жгут, жгут.
1: Друзья, мы продолжаем просыпаться. Ну и, конечно же, полезные новости, интересные новости, веселые новости в том числе. Это наш конек. Оказалось, что чтобы стать успешным начальником...
2: Нужно быть начальником, нет?
1: Нужно меньше говорить, меньше объяснять.
2: Так.
1: Та-дам! Исследования показали, что сотрудники работают лучше, когда руководитель слушает, а не устраивает бесконечный монолог. Те, кто слушает, строят более крепкие рабочие отношения, лучше понимают проблемы команды и получают больше результата. Но при этом вот они послушали, кивнули.
2: И что-то сделали,
1: поставили,
2: да?
1: Задачу. Нет, в смысле? Ты начальник.
2: Я просто молчаливый босс всегда пугает, если честно.
1: Конечно.
2: Он слушает, сидит, ничего не говорит, и вот непонятно, в какую сторону плясать.
1: Вот именно. Ну и, соответственно, ставят задачу.
2: Да.
1: Мне многословно. Излишне объяснять задачу, это значит, что человеку ты раскладываешь все по полочкам, ему не надо думать в процессе. Ему не надо креативить, и, соответственно, он и останется навсегда на уровне «объясните мне, что, мам, я голоден или я замерз». Вот примерно в каком-то таком созависимом состоянии. А когда у команды есть люфт, то есть не надо объяснять, не надо ходить, не надо контролировать, да, можно чекать, естественно, и нужно чекать, но нон-стопом стоять над душой, как у нас это принято, да, говорить, не надо. Вот тогда команда начинает креативить, появляется автономия, и, соответственно, бизнес-задачи, бизнес-процессы идут лучше.
2: Хочешь, чтобы команда развивалась? Молчи. Вот, все. Очень-очень просто
1: молчи,
2: получается.
1: Молчи, команды. Нет, на самом деле, не молчи, а слушай.
2: Слушай, конечно.
1: Да, и управляй. Вот вам, пожалуйста, рецепт. Начальники, дорогие боссы, это все вам. Это...
2: Вы зачем рассказали эту информацию боссам? Ну вот все, они же теперь будут молчать.
1: Конечно.
2: Все, а раньше можно было вот все рассказали, все сделали за тебя, и как бы немножко легче было работать.
1: А вот теперь не так. Время самостоятельных креативных настало. Та-дам!

0: На Кипре 8:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ее.

0: 4 место.
1: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчи.
0: 3 место.
2: Обманывай.

0: Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер МПТ, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
3: Я ехал в Анапу повторить 50 оттенков серого. А получилось только 50 оттенков красного. Ай-яй-яй, где мой крем?
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Если утро на миноре, значит, перцев не включил. Исправляйся. Делай громче. Делай громче. Это мощный прилив сил.
1: Серж, я нашла эту новость специально для тебя.
2: Так, слушаем.
1: Да, в Китае прошли соревнования по поеданию обеда.
2: Да, здорово.
1: Да.
2: Мне нравится.
1: Втихаря. Такое вот соревнование. В торговом центре собрали свыше 2000 человек, которые на скорость пытались съесть миску риса. Миску риса, понимаешь?
2: Всего лишь то.
1: Но главное условие, чтобы никто не заметил.
2: Ага.
1: Ты умеешь?
2: Так, миска чужая получается.
1: Не, вот вы, кстати, да, логично, но...
2: 2000 человек, итак, ты должен съесть миску риса у того человека, чтобы он не заметил. Вот так обычно бывает в офисе.
1: Ну там...
2: Здесь по-другому.
1: Коалиции, да, вот маневры и все остальное. Значит, соревнования длились, представь себе, аж 9 часов. Так долго еще никто не обедал.
2: Так это миска такая была большая?
1: Ну, нет, надо же было втихаря.
2: Вот так.
1: Вот. А в финале выиграл в итоге парень, естественно, который получил, наверное, его зовут Сережа, Сергао, наверное, так. Ну, китаец, значит, Сергао. Вот, который получил золото в виде крупицы риса.
2: Это вот такая награда.
1: Да, вот такая вот крупиночка золотая. Ну, говорит, это тебе.
2: Вот вам ничего. Практически. Так, подожди.
1: Ну, мы перевели в стоимость это 150 евро.
2: 150 евро. А, ну, знаешь, как бы пообедал и вот бонус получил. Ну, почему бы и нет? Ну, втихаря, да?
1: Втихаря.
2: А как они узнали, что он победил?
1: А вот тоже втихаря. Там, видимо, жюри как-то.
2: Никто же не должен знать. Это главное условие. И не только этого конкурса.
1: Поэтому я считаю, что да.
2: Поедание втихаря.
1: Не победитель. Все.
2: Нет, ну что это, ну рассказал, вот. Возможно, победителя никто даже и не узнал в итоге. Потому что человек съел втихаря, ушел и не 9 часов, а за пару минуточек.
1: И не миску риса.
2: И не миску риса.
1: А стейк нормальный, но никто так и не заметил.
2: И причем за ваш счет.
1: Да. Вот так вот, ребят, мы все знаем. Ну вообще классное соревнование, нам бы тоже такую активность сюда привнести.
2: Да. Проводите, я записываюсь.
1: Ты как?
2: Ну только не рис, давайте что-нибудь там, сувлаки.
1: Сувлаки?
2: Чего-нибудь
1: дайте
2: побольше.
1: Дайте мотивации, да?
2: Конечно.
1: Вот так вот хочу, чтобы...
2: Да и приз можно тоже побольше, вот прям золото, как сувлаки. Да ладно, сувлаки, сувла. Так повесомее будет.
1: О, килограммчика два. Вот это счастье. И никто не заметит, да, Сереж?
2: Нет.
1: Я вот была не уверена.
2: Ты же уже не заметила.
1: Но, видите, как вот так вот узнаешь, с кем на самом деле работаешь. Ай-яй-яй-яй-яй.

0: В этом шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.
1: А вот в Нью-Йорке создали специальную систему, которая позволяет провести дачный сезон лениво. В общем, теперь собирать помидоры можно виртуально. Представляешь?
2: Не, просто... ну, не, за что? Это вообще никакого фана. Ты что? В смысле, просто виртуально? То есть да. Ты сидишь и в игрушке там что-то?
1: Нет,
2: вот это
1: не
2: вот...
1: игрушка. Прям надеваешь VR-очки и оказываешься у бабушки на огороде. Вот. Инженеры разработали...
2: Ну, то есть игрушка?
1: Ну, практически. В общем, эта система позволяет следить за настоящими растениями. Вот в чем самое главное отличие. То, что помидоры и огурцы где-то реально растут в какой-то теплице. Ты надеваешь очки и вот отправляешь практически в реальную теплицу. Вот, где ходишь по грядочкам, смотришь, а как там растут твои помидорчики, можешь с ними поговорить, вот, посмотреть, как огурчики,
2: как главное,
1: как
2: чтобы
1: перчики.
2: Они тебе не отвечали, да? А так?
1: Да, и проверяешь состояние каждого куста, как там все происходит. Разработка рассчитана, ну, конечно же, для тех, кто не может поехать куда-то на грядку, да, у кого нету дачи, кому вообще может быть сложно физически посещать участок. Вот, поэтому принцип работы, кстати, очень простой. Вот, ты можешь следить, наблюдать, как твое растение растет, потому что возле каждого кустика есть специальный, уже стоит датчик, который передает эти данные. Какая температура, как он растет, какие погодные условия влияют на его рост, а ты вот, как такой агроном, смотришь, как твоя теплица расширяется.
2: Ну, это ж на самом деле, опять-таки, все не настоящее, это все виртуальное. Да. Ничего нового и настоящего в этом увлечении нет. Прикольно, наверное, в виде опыта. Ну и в целом, да, окунуться в VR-реальность, если нет действительно возможности отправиться куда-нибудь на настоящую, да, ферму или в настоящую теплицу попасть. Вот у нас как раз-таки была такая возможность, да, почувствовать немножко себя фермерами. Мы же ходили в теплице Комсомольск.
1: Видели, как растет все по-настоящему, как капусточка растет.
2: Вот,
1: как,
2: нюхали.
1: Да, как персики растут. Вот, и знаете, никакие виртуальные очки не сравнятся с этим ощущением. Но, как бы говорят, что есть все-таки положительный эффект, потому что такая вот вроде бы имитация все-таки прогулки. Гулки, такое да. Ощущение с природы, но все же рекомендуют. Вот если даже поиграли, отправляйтесь по-настоящему все-таки куда-нибудь на огород, либо, может быть, просто прогуляться по парку, либо в лес.
2: О, кстати, да, чтобы там грядки не топтали лишний раз, пусть сначала потренируется VR, а потом уже можно и в реальное поле выпускать. А вообще, согласна, VR-очки, они же помогают видеть реальность, но тебе нужно двигаться.
1: Да.
2: Поэтому для самых ленивых, тех, кто не хочет никуда выезжать, ну, хоть такую вот активность придумали, это уже хорошо. Плюс ко всему, можно натренировать определенные скиллы, уж тем более, если хорошо прописана графика, то наверняка помидоры будут как настоящими, но те самые помидорчики с грядки вы сможете попробовать только отправившись на настоящее поле. Вот туда мы вас, конечно, всех и приглашаем.
1: Вот и я и за настоящее поле, и за вот эти VR-очки. Все, Ира, у меня теперь будет своя теплица. Сезонные помидорчики,
2: дача
1: огурчики, перчики.
2: Вещаем на всю страну. We'll be right back.

0: На русском радио.
1: А ты пробовал продавать пароли от Wi-Fi? Нет?
2: Я не знал, что на этом можно заработать.
1: Ну, знаешь, в детали и подробности у Кости Столярова, как иногда бывает. Костя, мы тебя ждем.

0: Реклама на русском. Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на sold out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Я переехал в новый дом и теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
3: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр подготовил план карантинных мер на случай выявления хантавируса. Сотрудница отеля в Фомагусте осуждена за присвоение денег от продажи паролей Wi-Fi. В старом порту Лимассола состоится винный праздник. Теперь подробнее. Минздрав Кипра подготовил протокол на случай выявления вируса Андес. Вспышка этого хантавируса недавно была зафиксирована на голландском круизном судне МВ Хондиес. Кипрский протокол предусматривает раннее выявление, изоляцию пациентов и наблюдение за контактными лицами в течение 42 дней. Симптомы заражения вирусом Андес – лихорадка, мышечные, желудочно-кишечные и респираторные боли. Центр приема пациентов с такими симптомами будет расположен в центральной больнице Никосии. При этом Минздрав Кипра считает риск распространения на острове хантавируса очень низким. Апелляционный суд Кипра оставил в силе обвинительный приговор администратору одного из отелей округа Фомагусты. 6 месяцев условно за присвоение 765 евро от продажи доступа к Wi-Fi. Решающими стали электронные записи системы, сопоставленные с бухгалтерией. Нарушения происходили в 2015 году. Осужденная была одной из 4 администраторов ресепшена, которых обвинили в присвоении денег за коды доступа к интернету. Сверка данных системы с отчетностью выявила сотни случаев, когда коды выдавали и использовали, а оплата не поступала. Вечером в воскресенье, 31 мая, старый порт Лимассола наполнится ароматами кипрского вина и живой музыкой. Свою продукцию представят более 25 виноделен со всего острова. Виноделы расскажут об уникальных кипрских сортах, истории производства и особенностях каждого напитка. Подробности на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. На острове преимущественно солнечно, вероятность осадков не более 20%, концентрация пыли в пределах безопасных норм. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Температурный максимум на побережье острова сегодня составит плюс 24 градуса, в Никосии будет плюс 29, а в Тродосе до плюс 21. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах держится на отметке плюс 21 градус. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Вот так вот красиво. Да, стартуем в третьем часе для того, чтобы, во-первых, создать вам настроение. Если вы только что проснулись, правильно сделали, мы еще здесь, мы
1: просто
0: еще с вами.
1: Просто напомним, да, о том, что сейчас пятница, да. Уже. Вот, и это, кстати, финальный час утреннего шоу «Русские перцы». А потом будут длинные выходные. А вот какие они будут, расскажем прямо сейчас.
0: Да.
2: На правах рекламы.
0: 31 мая мы, друзья, приглашаем вас на самое теплое событие весны. Да, оно еще пока продолжается. И мне кажется, нам не хватило этой весны от слова совсем, но как есть, как так есть. Будем согреваться, будем улучшать впечатление весне 2026 при помощи Baby Fest'а. Это большой семейный праздник, который проводит GB Club.
1: 3 года, день рождения у этого клуба, и мы всех приглашаем на Fitidio Athletic Center GSO с 10 утра до 14.00. Вход свободный, без записи.
0: Да, друзьям, поэтому заходите, приходите, оставайтесь и наслаждайтесь. Все воскресное утро. Гостей ждет насыщенная программа, более 4 интерактивных станций от всех направлений клуба, игры, челленджи и активности для детей от 0 до 14 лет.
1: И мы, русские перцы, прямое включение начинается с 10 утра, а еще дополнительно беспроигрышная лотерея для родителей и творческая атмосфера Baby Fest'а, мастерская, где оживают все направления.
0: Это день, где дети попробуют новое, а родители увидят, как растет, развивается их ребенок.
1: Так что берите ваши семьи и приходите на этот замечательный праздник. Будет по-настоящему, по-семейному классно.
0: А еще GB Club — это не только креативная среда для детей, это готовое решение для родителей на лето. Да, внимательно сейчас послушайте, для тех, кто еще не определился. 2 формата: лагерь в горах КВН и дневной лагерь. Вот что предлагает вашим деткам GB Club.
1: КВН возвращается на Кипр для ребят от 8 до 16 лет с проживанием и питанием. За смену дети научатся шутить, не боятся сцены и примут участие в детском кубке КВН. В общем, почувствуют себя настоящими КВНщиками.
0: Старт и финал одной смены по вторникам. Стоимость 600 евро, скидка 10% на второго ребенка.
1: А вот дневной лагерь с тематическими неделями для детей от 4,5 до 10 лет. Выезд, кстати, каждую пятницу.
0: Пакеты есть на полдня, на полный день и выгодный на месяц. Питание тоже включено, поэтому, ребят, не переживайте, дети голодными не останутся. При оплате до 1 июня, внимание, этот офер уже истекает, скидка 20%.
1: Подробности в инстаграм gbc.cy и по номеру телефона 96-38-5577.
0: Ждем всех 31 мая на праздник и летом в лагерь, да? Добро пожаловать!

Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Красивые волосы у дамы должны быть только на голове, а у мужчины еще и на лице. В остальных же местах с ними можно, а иногда и нужно прощаться. 3D-лазерная эпиляция – новейшая процедура с применением уникального лазера с технологией Quattro. Она позволяет обойтись без боли, ожогов и черных точек даже летом и даже на загорелой коже. Эксклюзивно в салонах Lady Aesthetic 3D-лазерная эпиляция с технологией Quattro гарантированно убирает нежелательные волосы безопасно и сверхэффективно. 3 лазерные длины волны в одной инновационной насадке, единовременно нацеленные на разные слои ткани и анатомические структуры волосяного фолликула. Лазер включает несколько технологий. ICE минимизирует риск ожогов на поверхности кожи. SHR постепенно нагревает кожу до тех пор, пока не будет доставлена необходимая для разрушения волосяного фолликула тепловая энергия. InMotion – безболезненная и комфортная технология, при которой аппликатор постоянно движется по обрабатываемой поверхности и гарантирует полное ее покрытие, исключая эффект зебры. Если вас заинтересовала 3D-лазерная эпиляция, подписывайтесь на страницу в Instagram или заходите на сайт ladyaesthetic.com.cy. Записывайтесь на консультацию и становитесь еще красивее. Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Если русский человек решил ничего не делать, то его уже не остановить.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Если в чай насыпать перца, будет та еще бурда.
1: А вот если перцев слушать, это дело, это да. Русские перцы на русском радио.
2: По многочисленным просьбам наших радиослушателей, рубрика «Пушистые новости», читай Ира, заведи кота.
3: И в моих глазах, и не только, да-да-да, читай Ира, когда? Да,
2: когда же, когда?
3: Я уговариваю тебя и уговариваю.
2: Но новости вот пушистого характера мы точно будем озвучивать и обсудим прямо сейчас. Вот наши питомцы, они что, они вот смотрят за нами, наблюдают и копируют. Тут в Китае одна кошка как следует устроила пранк для своей хозяйки. Она притворилась мертвой. Она не движется вообще никак. Вот просто
3: хозяйка,
2: вот, знаешь, такая,
3: вот так ты спишь, да?
2: Ватная, понимаешь? Uh-huh. Ватная кошка. И, естественно, хозяйка испугалась. Да. И она давай ее тормошить туда-сюда. А кошка дождалась, правда, какого-то момента. Думает, не, я просто так не сдамся. И в какой-то момент зашевелила хвостиком. И вот эта радость и счастье. Господи, божечки мои, с тобой все в порядке. Ты ж моя пушистая, ты ж моя роднулечка. Все закончилось хорошо. Но хозяйка поняла, что больше так со своей кошкой притворяться, да, мертвой, она точно не будет, потому что кошка ее скопировала. Угу.
3: А, то есть хозяйка как-то так делала, уже притворялась.
2: Ей...
3: Понятно. Да что ты подошла? Кушать хочешь?
2: Да-да-да.
3: Нет, я вот все вот так лежу. Ну, видимо, кошка, опять же, знаешь, хорошо, что все-таки
2: умное животное.
3: Питомцы копируют, а не наоборот.
2: А почему?
3: Ну, не знаю.
2: Ты не хочешь быть собакой?
3: Я бы не хотел скопировать своего питомца.
2: Ну, вот эта подушка пушистая, мягкая, и все хотят.
3: Хотя, знаешь, хомяк у меня как-то был.
2: Но...
3: Вот,
2: и...
3: там интересная жизнь довольно.
2: Хорошо.
3: Значит, солому закопался там в это, вот,
2: да.
3: Еды там очень много, за одну еще
2: втихаря.
3: Вторую, все втихаря. Максимум у тебя есть какое-то колесо, на котором нужно побегать. Все, классно. На руки? Нет, не берите, я кусаюсь.
2: Вот и все, и классная жизнь.
3: Отличная жизнь.
2: Так что, ты передумал?
3: Нет, меня устраивает моя все-таки жизнь. Я лучше буду тоже рассказывать новости про наших меньших пушистых братьев. Про кошку опять же. Знаешь, как сейчас обсуждают в социальных сетях неблагодарных кошек? Знаешь, как их называют? Есть такая, да.
2: Да ты что?
3: Вид неблагодарной кошки.
2: Неблагодарные кошки.
3: Это вот, которая, значит, поела, но не дает тебе ни погладиться, ни полоскаться. Мисочница.
2: Понятно.
3: Придумали вот такое название. Все ради еды. В общем, пришла, поела, а вот той самой функции кошки.
2: Нежности не дала.
3: Нежности не дала.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какое несчастье. Ну, вообще, на самом деле, дети тоже так себя ведут. И это гораздо больнее. Вот вырастет сыночка-корзиночка, и потом ты хочешь вот подойти, обнять, бусечку дать вкусную. Но это же твоя лялечка, а он тебя не трогай.
3: Да.
2: Все.
3: Мисочники.
2: Мисочник.
3: Вот собрались за одним
2: Понятно?
3: Столом.
2: Понятно. А я растила, а я вот лелеяла, холила столько лет, столько времени провела. Все, не трогай, личные границы, видите ли, соблюдай, спрашивай разрешение. Но я думаю, что кошки тоже до какого-то момента решили, а что, и можно? Мы тоже так хотим. Они же все видят, они все понимают.
3: Ну что за жизнь? Вокруг нас окружают только мисочники, получается.
2: И пранкерши.
3: И пранкерши. Ну а что, заодно весело, да?
2: Ну, судя по всему, надо менять контент. Давайте новый тренд тогда на обнимашки запустим, да? Ну и для того, чтобы как раз-таки не было лишнего пранка, друг друга чуть внимательнее слушать, и тогда, глядишь, и кошки, и даже питомцы будут такими же отзывчивыми и добрыми.
3: Добавьте чуточку любви.
2: Да.

На Кипре 9.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
4: Главный экономический закон Кипра. Чем ближе к морю, тем дороже апельсины.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Вот да. Он, новенький iPad, стоит у нас в студии. Красивый, Ира, такой класснючий, и он сегодня достанется одному из наших финалистов.
1: А вот кому именно, мы хотим сейчас проверить. И, конечно же, ну, то есть, пожелать удачи всем. Для начала у нас 18 прекрасных именинников, хотел сказать.
0: А они, кстати, именинники, потому что сегодня как будто на день рождения подарят, мы подарим кому-то iPad.
1: А что, к главному столу приглашены Михаил, Кристина плюс Павел, Елена плюс Илья, это семейные подряды, Анна, Танечка, Ирина, Ксения, Олеся, Георгий, Алена, Виталий, Евгения плюс Александр, Нина, Павел, еще раз Евгений, Дмитрий, Елена и Юлия. Вот. Тот самый волшебный список мы озвучили. Среди 18 участников только одному из вас достанется тот самый новенький iPad Air. Я вижу, вот он уже находится у нас. Пока он Air.
0: Так, в упаковке закрыт. Никто не прикасался даже к нему. Вы будете действительно вот настоящим владельцем новенького айпада в честь 20-летия медиагруппы «Русская волна». У нас 18 финалистов, 18 счастливчиков. Напоминаем правило, обязательно быть на связи. Когда вот мы через мгновение выберем счастливый номер, будем дозваниваться, поднимайте трубку, получайте айпад. Нет, выбираем следующего финалиста.
1: При помощи рандомайзера мы это делаем, то есть все от нас не зависит, просто дело удачи, дело вот такое абсолютно случайное, но я считаю, что всегда приятно получить сюрприз неожиданно. Ну что ж.
0: Рандомайзер у нас загружен. Готовы? Все, кстати, будет опубликовано в социальных сетях. Да. RussianRadio.cy. Вы увидите, как мы это сделали. Номер от 1 до 18 осталось только сгенерировать.
1: Итак, генератор.
0: Номер 9.
1: Так, номер 9. Секундочку. А у нас здесь Георгий. Сейчас
0: так,
1: мы.
0: Георгий, важное условие сейчас быть на связи и поднять трубку, потому что русские перцы звонят вам для того, чтобы вас поздравить. Надеемся, вы становитесь обладателем новенького айпада самой последней версии. Вот
1: я
0: самый классный, самый
1: я...
0: классный. Кстати, он, знаешь, он в максимальных, вот у него там все максимальное.
1: Да? Да, комплектация?
0: Все. Да, комплектация, вот что там еще есть у них. В общем, все самое крутое, самое классное достанется именно вам.
1: Класс. Так, ну кажется, я набрала верно номер. Настолько волнуюсь, что даже некоторые цифры сначала местами поменяла.
0: Итак, Георгий, мы вас дожидаемся секунды на секунду в эфире.
1: Давай посмотрим, он с нами, не с нами. Алло, доброе утро.
2: Алло, да, я сестра Георгия. Георгий сдает сейчас экзамен, и он мне отдал свой телефон.
0: Ничего себе поворот!
2: Да, вот так у нас получилось.
1: Класс, как зовут вас?
2: Дарья.
1: Дарья, Дарья, очень приятно. Так, Георгий сдает экзамен куда? Греческий?
2: Да, математика в школе.
0: Математика.
1: Математика в школе. Вот какая красота. Ну, удачи, конечно, вашему Георгию на экзамене. И знай... Ох ты, там еще есть дети.
0: Мне кажется, сегодня будет классный семейный праздник.
2: Да, у нас еще поддержка.
1: Еще поддержка. Как зовут поддержку?
2: Елена.
1: Елена, маленькая Еленочка, да, там где-то на фоне мы, по крайней мере, ее очень хорошо слышим. Ну что ж, Дарья, дорогая, то есть вы сестра, Георгий сдает математику, он ответственно подошел и знал, и ждал, что надо мой телефон в руках держать, потому что могут позвонить перцы. Это мы. Мы пришли вам рассказать, что именно ваш номер, номер 9, сегодня выпал, и среди всех участников iPad достается именно Георгию.
0: Поздравляем, Георгия! Поздравляем
2: вас! Спасибо огромное!
0: Так, ну, мне кажется, Георгий даже пока, конечно же, на экзамене не догадывается, но ждет его прекрасная счастливая новость.
1: Ну, у него все уже очень хорошо. Друзья, вот так вот ярко мы отмечаем 20 лет медиагруппе «Русская волна». Мы всегда счастливы подарить вам те самые моменты радости, улыбнуть вас еще разочек, ну и, конечно же, с огромной благодарностью, что вы с нами на одной волне.
0: День рождения медиагруппы «Русская волна». 20 лет нам, друзья. И эта песня, конечно же, пусть звучит в каждом приемнике на весь остров.
1: Ура!

0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad.
1: Ну что, друзья, тот самый момент волшебный настал. Та-дам!

0: утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира словно солнышко, Серж бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, мы бесконечно счастливы и отмечаем, если честно, всей командой. Вот весь офис у нас стоит на ушах, все радуются, что вы наконец-то вручили второму нашему прекрасному победителю под номером 9. И сегодня, кстати, 2-9, да?
3: Да. Вот,
2: хочешь, не хочешь, а верить придется.
3: Магия чисел, которая сегодня вот сработала в пользу Георгия. Да. У нас, кстати, первый подарок мы разыграли iPhone, сейчас мы разыграли iPad. У нас будут еще подарки на протяжении всего года, потому что целый год мы празднуем день рождения медиагруппы «Русская волна».
2: Да, мы хотели поделиться и этой приятной новостью. В июле следующий раунд намечается. Там у нас немножко другая механика. Я уже знаю, логомания, да, будет на русском радио. Поэтому никуда не уходите. Шикарный мерч. Просто топчик мы подготовили. Но это чуть-чуть для того, чтобы вот вы смогли передохнуть и насладиться летом вместе с нами, с русским радио Кипр. В общем, ребят, мы надеемся, что у всех отличное настроение. Еще разочек спасибо за то, что с нами. Нам спасибо за 20 лет. Я считаю, что еще разочек надо подсветить усилия команды. Правда, стараемся для того, чтобы у нас, у всех, у каждого на этом острове было все очень хорошо.
3: Наша команда заслуживает и вот этих виртуальных аплодисментов, и ваших аплодисментов, которые сейчас пусть будут у приемников. И поздравлений, конечно же, номер 49-105-7. Пишите. Весь год поздравляйте. Нам, знаете, приятно, потому что именно благодаря и нашей команде, и вашей команде радиослушателей мы создаем на острове потрясающее настроение.
2: Да, абсолютно. Друзья, наша жизнь совершенно прекрасна. Мы точно так же усердно и в новостной повестке, и в эфирных шоу ищем самые интересные новости. Тащим для вас подарки, организовываем, чтобы вам было весело жить. И, конечно же, вы при помощи русского радио узнаете о самых интересных местах, сервисах. Возможно, вместе с нами даже покупаете свои лучшие дома. Поэтому, ребят, очень здорово знать, что это ценится и что это любовь взаимна. Еще разочек всем и каждому с праздником, хорошего настроения. Спасибо, что вы с нами.
3: Медиагруппа, с днем рождения!

0: На русском радио Кипр к утреннему столу подают только свежего, любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Друзья, ну еще одной хорошей новостью хотим поделиться с вами. Это уже завтра, 30 мая, мы отправляемся куда? Правильно, в Джельсамино!
3: На правах рекламы.
4: Ждем всех, кто любит музыку, пение, классные компании и, конечно же, хочет провести эту субботу ярко и незабываемо.
2: Саммермуд?
4: Угу.
2: Давай.
4: Да, там Саммермуд будет, кстати, любимая музыка, летние хиты, живой эфир, улетное настроение и жаркие ритмы. Ведущие радио леди Ира Аполлонова и резиденты Джельсамино, знакомым всем по рилсам, МС Антонио.
2: Друзья, с 5 до 8 вечера мы вещаем в эфире два уникальных бренда, русское радио и радио Джельсамино. Тот самый прилетний вайб и хайп, да, вот так вот мы собираемся устраивать.
4: Саммермуд.
2: Саммермуд, конечно же, как же мы без Саммермуд-то? Вот, поэтому вы, друзья, нас сначала послушайте, а затем смело в караоке приезжайте после 8 вечера, как раз можно будет спеть песню, да?
4: Да, устроите такие длинные выходные, зачем уезжать? Надо оставаться в Джельсамино, потом еще дальше, вот, 3 дня, кстати, впереди будем отдыхать, потом вернемся уже только во вторник.
2: А такая песня, кстати, тоже есть, 3 дня любви. Та-да-да.
4: Так, это вторая твоя в списке?
2: Нет.
4: Исполнений.
2: У меня моя короночка, попытка номер 5. Я уже практически уговорила MC Антонио спеть дуэтом, но посмотрим. Я, конечно, справлюсь, а вот насчет него, ну, придется подтянуть.
4: Интрига! И все это завтра в эфире с 5 до 8 вечера, так что не пропустите!
2: Друзья, мы к вам возвращаемся уже летом. Дождитесь, пожалуйста, своих любимых перчиков.
4: Ну, а пока передаем эфирную эстафету Константину Столярову и Яне Соболевой, которая появится в час дня.
2: Днем обо всем расскажет Яна Соболева. Ну, а теперь наша любимая и замечательная, и сокровенная...
5: Калимерушка!

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Если у вас нет гипертонии, остеохондроза, машины, квартиры, мебели и алиментов, значит, вы молоды, и у вас все впереди.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Власти юридически вывели территорию лагеря Пурнара за границы Кипра. В Лимассоле продолжается разбрасывание мошеннических листовок от соседей. В Ларнаке пройдет детский фестиваль. Теперь подробнее. Совет министров Кипра определил лагерь беженцев Пурнара как центр пограничных процедур. Юридически это означает, что иностранцы, направленные в лагерь для рассмотрения заявления об убежище, не будут считаться въехавшими на территорию Республики Кипр, даже несмотря на то, что сам лагерь расположен во внутренних районах страны. Причина – запуск общеевропейского пакта о миграции и убежище, вступающего в силу 12 июня текущего года. Прибывающие на Кипр мигранты будут оставаться в Пурнаре в течение 12 недель. За это время будет приниматься решение, остаются ли они в республике или против них запускается процедура возврата. Читателям ленты Кипра удалось сделать фото мужчины, распространяющего в подъездах листовки от имени вашей соседки Анны. В сообщениях, написанных от руки по-английски, предлагается установить мобильное приложение для общения соседей. Это вредоносное программное обеспечение, с помощью которого злоумышленники могут получить доступ к персональной информации и банковским данным. 31 января в Ларнаке пройдет детский фестиваль. Старая школа Лувараса на один вечер превратится в большую площадку для игр, музыки и семейного отдыха. Гостей ждут надувные горки, фуд-дартс, аквагрим, музыка и танцы. Организаторы подготовили дополнительные сюрпризы и уголок удачи для всей семьи. Вход бесплатный. Подробности на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. На острове преимущественно солнечно, вероятность осадков не более 20%, концентрация пыли в пределах безопасных норм. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Температурный максимум на побережье острова сегодня составит плюс 24 градуса, в Никосии будет плюс 29, а в Тродосе до плюс 21. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах держится на отметке плюс 21 градус. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Месси получил травму за 2 недели до старта чемпионата мира по футболу. Интер Майами разгромил Филадельфию Юнион в домашнем матче МЛС со счетом 6-4. На 70-й минуте Месси исполнил штрафной, схватился за верхнюю часть левого бедра и попросил замену. Капитан Интер Майами покинул поле без помощи врачей. После медицинских обследований предварительный диагноз указывает на перегрузку, связанную с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии, говорится в сообщении клуба. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко может провести поединок с действующим обладателем титулов IBF и WBO во втором полулегком весе до 59 килограммов мексиканцем Эммануэлем Наварете, сообщает издание The Ring. Ранее прошел слух, что украинский боксер намерен возобновить карьеру. Ломаченко, 38 лет, он двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в легком весе. Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш признан лучшим игроком сезона в английской премьер-лиге. В нынешнем сезоне он забил 8 голов и сделал 20 результативных передач. Фернандеш стал первым игроком Манчестер Юнайтед, кто получил эту награду со времен Немани Видича в сезоне 2010-2011.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
0: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcyprus.com. Если вы заблудились в лесу, то нужно не паниковать, а посмотреть, с какой стороны на деревьях растет мох. Говорят, вид мха успокаивает.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове. Лента Сайбус.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр подготовил план карантинных мер на случай выявления хантавируса. В Лимассоле продолжается разбрасывание мошеннических листовок от соседей. В поселке Асгата пройдет фестиваль граффити. Теперь подробнее. Минздрав Кипра подготовил протокол на случай выявления вируса Андес. Вспышка этого хантавируса недавно была зафиксирована на голландском круизном судне МВ Хондиес. Кипрский протокол предусматривает раннее выявление, изоляцию пациентов и наблюдение за контактными лицами в течение 42 дней. Симптомы заражения вирусом Андес – лихорадка, мышечные, желудочно-кишечные и респираторные боли. Центр приема пациентов с такими симптомами будет расположен в центральной больнице Никосии. При этом Минздрав Кипра считает риск распространения на острове хантавируса очень низким. Читателям ленты Кипра удалось сделать фото мужчины, распространяющего в подъездах листовки от имени вашей соседки Анны. В сообщениях, написанных от руки по-английски, предлагается установить мобильное приложение для общения соседей. Это вредоносное программное обеспечение, с помощью которого злоумышленники могут получить доступ к персональной информации и банковским данным. Завтра в деревне Асгата, округ Лимассола, пройдет праздник граффити. Мастеров стрит-арта, творящих на стенах деревенских домов, поддержат диджеи и владельцы передвижных кафе. Гостей ждет атмосфера большого урбан-фестиваля. Вход свободный. Подробности на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. На острове преимущественно солнечно. Вероятность осадков не более 20%. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Температурный максимум на побережье острова сегодня составит плюс 24 градуса, в Никосии будет плюс 29, а в Тродосе до плюс 21. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах держится на отметке плюс 21 градус. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Пошла в магазин по-быстренькому, ну, в стареньких джинсах, не накрашенная. И знаете, кого встретила? Всех.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

на Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Ставьте перед собой крупные, большие цели. По ним тяжелее промазать.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Говорят, его видели на набережной.
3: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
4: Он – Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
4: Шавермагай уже идет за тобой.
2: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
4: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка Болт, Волт, Фуди.
5: Если бы у вас был выбор, свозить, скажем, жену на курорт или машину перекрасить, то вы бы какой цвет выбрали?
6: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Там, где нас нет, бесспорно лучше. Но мы нагрянем и туда!
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Очень добрый день, друзья мои. Финалим мы эту неделю, а еще весну. Да, уже в понедельник мы отдыхаем, катаклизмос отмечаем и, наконец-то, врываемся в лето. Да, свершилось календарное, и как будто бы мы загадываем, что оно-то уж принесет долгожданный загар шоколадный, отдых на морюшке побольше, чем он есть сейчас, а также отсутствие сносящего ветра. С вами здесь до трех, Яна Соболева, и в эту пятницу мне очень приятно подытожить. Я вторю своим коллегам, утром слушала розыгрыш и сообщаю, что все, гаджетомания весенняя завершена. Поздравляем победителя, все обязательно в отчетах предоставим. Ну а пока спойлер небольшой, гаджетомания на небольшой отпуск в такой уходит летний, а вместо нее будет логомания. Следите за анонсами, нам тоже есть что вам рассказать, теперь уже в новом ключе и в новом ракурсе. Мы сделали такой крутой мерч, и он будет уходить самым-самым успешным везунчикам, которые вовремя по сигналу звонят и справляются с заданиями. Ну а что касается сегодняшнего дня, завершаем его немножечко загадочно, ключевое гадание. Но нет, мы не будем сейчас доставать никакие колоды, вот прям в эту минуту чуть позже это сделаем. Сегодня просто день гадания на ромашке. Кто пробовал, а кто и сейчас практикует, говорите, где на Кипре ловите ромашки. Ритуал любит, не любит, он же пришел к нам из древних европейских традиций, когда цветы считались такими настоящими проводниками чувств и судьбы. И, конечно, виновата во всем Франция. Там существовала романтическая традиция обрывать лепестки маргариткам. Но именно ромашка стала символом любви, и все это не случайно. Почему? Ее связывали с чистотой, честностью, искренностью и, конечно, солнышком. Желтая сердцевина, белые лепесточки и вот такой солнечный диск. Считалось, что ромашке можно доверять, и это люди и делали. На Руси девушки гадали не только на лепестках. Все знают, что дамы в сарафанах плели венки из ромашек, пускали их по воде и таким образом узнавали не только судьбу, но и встретят ли они любовь, а иногда даже суженый, ряженый приходил в неком обличии. В общем, мне кажется, все это работа подсознания. И, кстати, психологи уверены, что во время гадания человек часто подсознательно просто хочет получить определенный, уже запрограммированный собой ответ. Так что ромашка иногда раскрывает не будущее, а наши собственные чувства. Ну и что? Мне кажется, в этом и есть ее магия. Поэтому самопрограммирование работает, если очень хочется и если, конечно, ключевое во благо. Поэтому мы с вами запрограммируем финал этой пятницы обязательно через несколько минут в нашей традиционной рубрике «Карта дня». Ну а сейчас ромашки у меня в студии нет. Карту скоро вытяну. А пока громче музыка на сцене «Братья Гримм».
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

Традиции – это наши опоры. Смотрю на время, вижу 13:13 и понимаю, что ну просто сегодня тютелька в тютельку и думаю, а еще сейчас будет 13 секунд. Поэтому раз, два, три. Вот, загадывайте желание, а лучше формируйте запрос. Возможно, он будет касаться начала лета, а может быть этих выходных. Какие у вас планы? Я вам расскажу, куда мы вас приглашаем. Я надеюсь, что у вас уже стоит в ежедневнике или в ваших заметках, а также на календаре телефона. Те мероприятия, которые мы поддерживаем и где ждем всех. Одно будет такое более расколбасно-песенное, второе – семейное. Поэтому в нашей рубрике «Топчик» будет звучать информация, которую желательно не пропускать, потому что там очень много деталей, на которых лучше зафиксировать свое внимание. Ну а сейчас я его перетягиваю, как то одеяло, на себя, потому что у меня в руках колода метафорических ассоциативных карт, и я напомню, что это работа с вашим подсознанием. Мы просто берем и даем подсказку, а дальше выруливаем уже каждый по-своему, потому что вы будете смотреть на картинку в наших соцсетях, а именно в Instagram, в Stories. Мы всегда ее выкладываем для того, чтобы понять, а что у вас лично вызывает данный образ или сюжет. И это станет подсказкой к тому, куда вам направить свою энергию, а может быть, наоборот, куда ее не сливать. В общем и целом, как мне говорится, давайте сейчас сконцентрируемся просто на себе. Можно задать такой вопрос. На что обратить внимание в грядущие выходные? Я тяну левой рукой сегодня, так в шахматном порядке решила идти. Ой, какая красота! Так, кошатники, ваш выход, потому что те, у кого кошки дома, кто ими занимается, отдельный привет всем волонтерам в этой сфере, вы просто герои. Карта, мне кажется, для вас и о вас. Здесь два кота, один большеглазый смотрит вперед, а у него в руках какой-то гаджет, ну вообще похож на джойстик от игры, но почему-то с экраном. Ребят, я не геймер, не понимаю, возможно, такой монстр есть у вас дома. И на этом экране изображен другой малыш, серенький котик, и он как будто бы машет лапкой. Очень благостная картинка. Правда, котик, который покрупнее, он на чем-то деревянном, как будто бы возлежит немножко в грусти. У него огромные глаза и нет улыбки. Но мне кажется, все коты не особо улыбаются. О чем это нам? Конечно, можно съездить в монастырь кошек. Конечно, под кошками можно подразумевать любых животных, о которых вы можете позаботиться. Кроме того, если вы себя иногда внутри чувствуете котиком, то уделите внимание и себе, любимому. Может быть, вам съесть рыбку, например. Тем более мы живем в таком регионе. А может быть, завести котенка пора. Если у вас, кстати, возникнет такой порыв, то можете позвонить нашим офис-менеджеру, мы расскажем, где есть очень красивый котенок, который нуждается в семье. Но это так, к слову, если сейчас откликнется, будем очень рады подарить ему новый дом. Ну, а теперь что про нас? Мы подытожим все это в Инстаграм, только вы уже посмотрите на картинку и свои ассоциации себе же и предложите. Для того, чтобы это пятница, это весна, завершились каким-нибудь, мне кажется, благотворительным началом, да, и пойдем с этим делом в лето для того, чтобы дарить друг другу позитив, поддерживать и, конечно же, утверждаться в том, что миром правит только добро. Впереди у нас «Помощь неба», да, так утверждает Макс Корж. Ну, а затем мы с вами еще должны будем сверить часы. После этого обещаю отдать приз самому внимательному. Сегодня будем прокачивать дикцию.

0: Реклама на русском.
1: Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940-1195.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Только в черную пятницу вы можете купить два ненужных товара по цене одного.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255 88 180.

0: Всем обо всем на русском радио Кипр.
1: Драгоценная аудитория, не соизволите ли вы воспользоваться нашим столом заказов? Да, я напомню, что до 15 часов мы успеваем поздравить именинников сегодняшнего дня. Конечно, Аршавину Андрею мы не позвоним, а он именинник, да, и сегодня у него еще и юбилей. Он далеко, да и не до нас ему, у него там свои планы, ураганы. А вот здесь, всем Кипром, почествовать кого-то из ваших близких, это завсегда, это с удовольствием. Поэтому пишите 49-105-7. А наш чат работает, он сейчас пригодится также тем, кто любит всякие конкурсы, забавы, игры и соревнования. Ну а мы перейдем по традиции к листанию календаря. Давайте посмотрим, какие есть поводы улыбнуться.
0: Держи повод.
1: А также поздравить тех, у кого сегодня профессиональный праздник. Например, День сварщика в России. И если у вас есть люди, которые владеют инструментом, то обязательно чествуйте их, поздравляйте и шлите добрые слова. Я помню, в детстве при виде этих мощных фигур и искр взрослые всегда говорили строго: «Только не смотри на сварку, вредно для глаз». Сегодня Европейский день соседей, и вот я передаю привет в Германию, например. Ирина, лови мой, правда, далеко соседский, но очень теплый и душевный привет. Также сегодня Всемирный день здорового пищеварения. Наш проект «Сделано со вкусом» ежедневно на страже, поэтому слушайте, проявляйте заботу о себе через полезную пищу. Международный день Эвереста напоминает нам о том, что альпинисты – это героические люди. Ну а в жизни каждого из нас, конечно, есть свой личный Эверест. И вот желаю вам, чтобы каждому покорялись все запланированные им вершины. В Венесуэле можно позаимствовать день почитания старшего поколения, а день студента – в Эквадоре. Еще день печенья в Англии. Мне хочется десерта, если вы сейчас едите Калиорекси. Ну и, конечно, знаменитые именинники, как я уже сказала, Андрей Аршавин, футболист, и актер Александр Абдулов сегодня прям можно пересмотреть вечером из его фильмографии «Хоть что не возьми, все шедевр». Именины у Федора, Александра, Георгия, Аркадия, Петра и Николая. Вот такая мужская компания. Так что пишите парням, хотите к нам на 49-105-7, хотите лично. Тем более, что имена очень распространенные, и кому-то наверняка будет подарена дополнительная улыбка. Ну а если раскошелитесь, можно и презент туда присоседить. Не принято у нас праздновать именины мощнее и пышнее, чем день рождения, правда? Но, тем не менее, именинником называются те, у кого сегодня праздничный пирог на столе. Надеюсь, что сегодня кому-нибудь дозвонимся, потому что у нас есть уже заявка на именинника, и очень даже приятная мне вдвойне, но обо всем этом чуть позже. Давайте сверим часы и едем дальше. Довольно, не мига, впереди.
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
0: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home,
2: buysellcyprus.com. Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора русского радио «Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
3: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
4: Только наш человек может переехать жить на Кипр, а потом постоянно жаловаться на жару.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
6: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Господа, вот мы уже движемся к новому часу, перевалили за медиану этого, и хочется отдать подарок, который сегодня числится у меня в планах. Один билет на две персоны на потрясающее мероприятие «Встречаем лето, провожая весну» на 27-м танцевальном фестивале. С 30 мая уже с завтрашнего дня по 21 июня в этом году платформа представит первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии, поэтому, пожалуйста, не пропустите.
2: На правах рекламы.
1: И я хотела бы сакцентировать внимание на том, какой подход в этом году. Через разнообразные хореографические уловки, художественные приемы, языки, все участники фестиваля исследуют, как тело хранит память, как оно реагирует на окружающую среду и как оно сопротивляется ограничениям. Очень философские постановки. Кстати, напомню, что завтра это спектакль «Black Dot». Режиссер и хореограф Ботис Сева, категория 16+. 3 июня французская постановка от хореографии, Эрви Куби. Эта постановка была вдохновлена впечатляющей историей смешения культур и религий нашего средиземноморского региона. А 10 июня... там будет уже греческая постановка, несколько исполнителей, танцевальный спектакль, который погрузит зрителей в чувственное и загадочное путешествие, где мир желания, его социального проявления будут трансформировать ваши ощущения. Поэтому приходите, там тоже есть возрастная категория, обращайте на это внимание. И сегодня мы с вами позанимаемся обоюдно полезным делом. Я прокачаю дикцию, вы речевой слух. Ну и, конечно же, посмотрите, на чьей стороне сегодня фортуна.
0: Фифекты. А? Фикции на русском.
1: Сегодня календарь подбрасывает нам такой повод, как День улиток. Я вот задумалась, а как можно его отметить? Мне дочь младшая задала такой вопрос, потому что она очень любит улиток. У нас дома есть парочка. Я говорю, нужно отметить тем, что отпустить их на волю. Пусть уже лазят по травкам и живут на свободе. Но это персональная, конечно, интерпретация. Вам же я предлагаю сейчас... и это был намек и подсказка, разгадать ту частоговорку, которую я произнесу с помощью винной пробки. Это лайфхак, который уже давно существует среди всех людей, которые так или иначе связаны с ораторским мастерством. Поэтому, друзья мои, представляю себя актрисой БДТ. Ну, а вы прислушивайтесь. Если готовы, то поехали. Задача будет следующая. Вам нужно прослушать. Сложить все это в нормальный текст, напечатать его в СМС и отправить на 49-105-7. Для того, чтобы забрать билет на две персоны на 27-й танцевальный фестиваль. Желаю удачи, и я готова. Медленно улитка уползла в калитку. Да, это было сложновато сегодня, но мне кажется, такая вот попутчица, как Слава, может вдохновить, и сейчас, пока ее трек играет, вы пишете 49-105-7 свои варианты. Фортуна, поехали!

0: Фифекты. Фикции на русском.
1: Я как раз встречаюсь с новыми эмоциями, потому что меня всегда так радует, когда люди только садятся в машину, включают радио, что-то там происходит, и еще и фортуна им улыбается. Они берут, дозваниваются, и неважно, какой приз, и это классно, это часть жизни, все срослось и получилось. Оля, я рассказала историю нашей встречи. Привет!
2: Добрый день!
1: Мне очень приятно, что у вас отличное настроение, и что вы очень легкая на подъем. Раз, предложение поучаствовать. Взяла и выиграла. Опередила всех. Были варианты тоже похожие, но пришли чуть позже. Я повторю, что сегодня эффекты фикции у нас зашифрована скороговорка в честь Дня улиток. Медленно улитка уползла в калитку. Я очень старалась, но это сложно, поэтому ждем, Оль, верный вариант.
2: Медленно улитка. Ой, сейчас, секундочку, я за рулем еду и...
1: А я буду помогать. Что-то сделала. Да, браво. Оля, ну за рулем, конечно, это опасные игры. Я надеюсь, что все там в рамках закона и вы в безопасности.
2: Да, я просто чуть-чуть отвлеклась.
1: Ясно. Ну что, вы как-то связаны с речевой культурой? Как вы так?
2: Вы знаете, на самом деле завтра иду сдавать греческий язык B1.
1: О, поэтому боги!
2: Сегодня фортуна, видимо, чувствует, что она мне завтра тоже нужна с утра.
1: Во сколько у вас экзамен завтра?
2: В 12:30.
1: Ну, будем держать кулачки, потому что я прекрасно знаю своего близкого окружения, насколько это стрессовая ситуация, но у вас все должно получиться, да. Тем более сегодня такой знак. В пятницу перед экзаменом вы победительница, а вот когда сдадите, поедете отмечать на мероприятие, которое, собственно, и значилось у нас 27-й танцевальный фестиваль. Я вас поздравляю, Риальто будет ждать вас вечером в 20:30.
2: Ой, как вообще супер, отлично. Завтра день, я с удовольствием пойду и прям очень рада, что мне повезло.
1: Ольга, вам спасибо за участие. Я вас искренне поздравляю. Напутствую, чтобы все сложилось здорово и замечательно. Детали вы получите от нас в СМС. Ну и, конечно, напомню всем остальным. Если вдруг вы хотели сходить, не получилось выиграть, то всегда можно приобрести билеты. Конечно же, в кассах Риальто по будням или онлайн вообще в любой день и любой час. Заходите на rialto.intertickets.com. Я поздравляю Ольгу, желаю ей успехов и вообще в ее лице всем людям, которые завтра столкнутся с тем, что должны доказать представителям власти, что они имеют право претендовать на легализацию в виде паспорта, документов каких-то посерьезнее, чем всякие пинка и yellow slip, то пусть вам сопутствует удача. Правда, вы проделали огромный путь, и пора получить награду.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет. Реклама на русском.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
5: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Я встречаю Константина Столярова, он уже заготовил все нужные детали для того, чтобы улыбнуть вас, поднять настроение и рассказать о том, на каком чудесном острове мы живем. Конечно же, будет развлекательный гид на выходные, а также про Ларнаку, кое-что интересное в связке с книгой рекордов Гиннесса, и про лимассольского повара, который вошел в четверку лучших молодых шефов мира. Просто будет выпуск гордости в хороших новостях, но это через несколько минут, а пока у меня прекрасные планы и новости. Давайте-ка собираться вместе завтра.
2: Топчик на русском. На правах рекламы.
1: Друзья мои, русское радио Кипр идет ко всем, кто настроен на то, чтобы провести эту субботу музыкально. Будем петь, собираться в классную компанию и, конечно же, запечатлевать все это в соцсетях. Приходите завтра в субботу с 5 до 8 вечера. Два уникальных бренда русское радио Кипр и радио Джельс Амино будут проводить большое прилетнее включение с площадки Джельс Амино. Конечно же, атмосфера Summer Food – это то, что доктор прописал всем, у кого пока еще этот мут не саммер, потому что за окном, ну, совсем как-то не по-летнему. Но мы же взрослые люди, мы можем себе это настроение организовать, тем более, если это сделали еще и другие, позвали к себе. Итак, любимая музыка, летние хиты, живой эфир, улетное настроение, жаркие ритмы – все по списку будет. Ну, а вершина на этом торте удовольствия, конечно же, ведущие. Ну, это звезды, радиоледи Ира Аполлонова и резидент Джельсами, знакомый всем по рилсам МС Антонио, отвечают за то, чтобы все было на высшем уровне. Встречаем лето с мощным дуэтом русской радио Кипр и Джельсамина завтра. Ну а прямо сейчас готовимся перейти в час следующий. Погнали!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Повар из Лимассола вошла в четверку лучших молодых шефов мира. В Ларнаке попытаются побить мировой рекорд, выложить линию из 33 тысяч батареек. Развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует. Теперь подробнее. Жительница Лимассола Константина Папаянну заняла четвертое место на мировом финале Global Young Chefs Challenge. Это один из крупнейших международных конкурсов для молодых поваров. Финал проходил с 15 по 19 мая в Великобритании. В нем участвовали команды 8 стран. Свой путь в мировую кухню Папаянну начала с европейского полуфинала конкурса, который прошел в феврале прошлого года в итальянском Римине. Там киприотка заняла второе место в общем зачете. Константина Папаянну работает в ресторане одного из пятизвездочных отелей Лимассола. Все подробности на сайте Лента Кипра. Федерация родителей учеников начальных школ Ларнаки объявила, что 7 июня сделает попытку побить мировой рекорд Гиннесса. Категория – самая длинная непрерывная линия из батареек. Акция пройдет в рамках экологической кампании о важности переработки. Попытка состоится в воскресенье, 7 июня, на площади Зухурии, начало в 17:00. Нужно собрать и выложить непрерывную линию из более чем 33 тысяч батареек типа 2А. Действующий мировой рекорд – 31 204 использованных батарейки. Он установлен в США в 2023 году. Все собранные элементы питания будут переданы для утилизации. Длинные праздничные выходные наполнены развлечениями на любой вкус и для всей семьи. Как обычно, мы представляем лучшие. Выбирайте. Большой кипрский катаклизмос. Фестиваль граффити. Джазовый фестиваль. Морской каякинг под луной. Винные праздники в порту и на винодельне, а также детский фестиваль. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Господа, полувесенний, полулетний, ну что, настроение уже такое, да, не хочется никаких забот, хлопот и прочего, но судьба иногда может что-то подкинуть. Желаю вам сил на все процессы. С вами здесь до 3 часов дня Яна Соболева, и сейчас мой персональный улетает всем детишкам и родителям, которые столкнулись так или иначе с какой-нибудь хворью. Вы большие молодцы, что... укрепляйте иммунитет, и я очень радуюсь за одного парнишку по имени Антошка, что он сейчас отправляется домой. Доктора сделали все, чтобы он снова был бодр, весел и здоров. Ну а самое главное, что в этот момент сразу несколько сердец, улыбаясь, бьются, осчастливливая друг друга вот этим биением, когда yes, все прошло, все получилось. И мне хочется, чтобы вот такие вот позитивно настроенные и проходящие что-то с улыбкой на лице люди объединялись в семьи, приглашали такие же семьи своих друзей и очень круто провели время. У меня для вас есть полезная информация.
0: Топчик на русском.
1: Здесь мы всегда обозначаем те места и события, на которых вам просто must have to be. В общем, открываем календари и смотрим, у вас все еще не значится или уже вы обозначили, в какой час придете. 31 мая, вот какой день нас интересует прямо сейчас. Друзья мои, мы приглашаем вас на самое теплое событие этой весны – Baby Fest. Большой семейный праздник, который в честь своего дня рождения проводит GB Club. Наши партнеры и друзья – и, конечно же, оттуда, с места события, будет наше прямое включение. Перцы уже готовятся в воскресенье приехать к 10 утра и зажечь. До 2 часов целая программа. Там много всего, я обозначу только несколько пунктов. Это более 4 интерактивных станций от всех направлений клуба. Конечно же, разнообразные игры и челленджи, активности для детей от 0 до 14 и беспроигрышная лотерея для родителей. А, конечно, творческая мастерская Baby-феста – это всегда то место, которое позволит вашему ребенку раскрыть себя, попробовать новое, а родителям посмотреть на этот процесс и увидеть, как растет и развивается ваш ребенок. Будет по-настоящему по-семейному, а также можно будет узнать все подробности и детали летних активностей. Ведь GB Club – это не только креативная среда для детей, это еще и готовое решение на лето для родителей. 2 формата выбирайте: подальше, в горах, где самостоятельность еще будет прокачана, КВН, смена и дневной лагерь здесь, в городе. Поэтому вы можете выбрать то, что удобно вам, подходит между вашими отпускными заездами. Можно на недельку, можно до 4 августа. Выбирайте все подробности у специалистов. Уточняйте. Можно зайти в инстаграм gbc.cy или позвонить по номеру 96385577. Ну а лучше всего прийти. Кстати, формат свободного посещения, можно заглянуть на несколько минут, быстро порешать свои вопросы, показать ребенку все станции и побежать по своим делам. А можно провести все утро. Еще раз напомню, с 10 до 14, 31 мая, в воскресенье. Кстати, полнолунный день, нужно объединяться большими кланами. Берите всю семью и приходите. Желаю вам отличного настроения. И в этом часе мы с вами обязательно кому-нибудь попытаемся дозвониться, потому что пока именинник трубочку не взял. Ну а я напомню, что 4 девятки 105.7 – это не только связь с вашими именинниками, но это еще и привет передать, доброе слово сказать, поделиться мнением. Так что воспользуйтесь.

0: время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. В субботу мы станем чемпионами Европы, заявил тренер Арсенала Микель Артета на вечеринке по случаю победы его команды в АПЛ. Напомню, в субботу в 19 часов состоится финал Лиги чемпионов. Арсенал сыграет с ПСЖ, игра пройдет в Будапеште. В прошлом сезоне эти команды пересекались в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда дальше прошел ПСЖ, обыграв канониров с общим счетом 3-1. Нью-Йорк разгромил Кливленд в четвертой игре 130-93 и закрыл финал Восточной конференции с сухим счетом 4-0, доведя свою серию побед в плей-офф НБА до 11. При этом Никс будут играть в финале впервые с 1999 года, тогда они уступили Сан-Антонио 1-4. Росс Маккосланд покидает Арис, сообщает официальный телеграм-канал команды. Прошлым летом футболист присоединился к клубу на правах аренды из Рейнджерс. В 26 матчах Росс отметился 4 голами и 4 результативными передачами, а также был признан лучшим игроком команды в сентябре. Арис желает Россу удачи в дальнейшей карьере.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября – Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
4: Человека без бровей очень сложно удивить.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Красивые волосы у дамы должны быть только на голове, а у мужчины еще и на лице. В остальных же местах с ними можно, а иногда и нужно прощаться. 3D-лазерная эпиляция – новейшая процедура с применением уникального лазера с технологией Quattro. Она позволяет обойтись без боли, ожогов и черных точек даже летом и даже на загорелой коже. Эксклюзивно в салонах Lady Aesthetic 3D-лазерная эпиляция с технологией Quattro гарантированно убирает нежелательные волосы безопасно и сверхэффективно. 3 лазерные длины волны в одной инновационной насадке, единовременно нацеленные на разные слои ткани и анатомические структуры волосяного фолликула. Лазер включает несколько технологий. ICE минимизирует риск ожогов на поверхности кожи. SHR постепенно нагревает кожу до тех пор, пока не будет доставлена необходимая для разрушения волосяного фолликула тепловая энергия. InMotion – безболезненная и комфортная технология, при которой аппликатор постоянно движется по обрабатываемой поверхности и гарантирует полное ее покрытие, исключая эффект зебры. Если вас заинтересовала 3D-лазерная эпиляция, подписывайтесь на страницу в Instagram или заходите на сайт ladyaesthetic.com.cy. Записывайтесь на консультацию и становитесь еще красивее. Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
1: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
1: В разгар сезона гид может смело звать себя вождем краснокожих.
2: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Лолита предлагает нам ориентацию север, но это все впереди, а сейчас нам нужно все-таки подытожить, что было классного на этой неделе. Ну, много чего, и вы делились, и спасибо вам за эту обратную связь. Настроение такое шаткое, кто-то отмечал качели, кому-то все ровненько. Был день пофигизма, и мы выяснили все-таки, что во всем должно быть чувство меры. Ну, а еще был день библиотек, очень классные персональные поводы, да, выделились и рождениями деток, и крестинами, и именинами. Конечно же, были и именинники. И вот одному из них уже 2 часа не могу дозвониться. Ну тогда ловите привет из стола заказов. Практически наша команда присоединяется. Алексея Симакова поздравляем с днем рождения. Один из лучших близнецов мира. Лина и Татьяна обнимают тебя, желают счастья, здоровья и любви. И подмигивают еще, смайлик такой пришел. Поэтому ловите, Алексей. Ну а еще был праздник всех маркетологов. И возникла дискуссия, как же правильно говорить, маркетинг или маркетинг?
0: Глоссарий и вокабуляр.
1: А вот сейчас и разберемся, потому что эта дилемма неоднозначная. Ведь само слово в русском языке продолжает делить всех, использующих его, на 2 враждебных лагеря. Да? Сегодня маркетинг – это уже не просто реклама. Это целая наука о том, как понимать потребности людей, создавать для них ценности и где-то даже использовать грамотную манипуляцию. Но во благо, хотелось бы, чтобы именно так и было. Путь этого слова – хороший пример того, как язык адаптирует новые идеи под свою систему и со временем превращает заимствование в привычную часть родной речи. Итак, почему вообще возникает вопрос? Ну, на первый или второй гласные звуки ставить ударение? Конечно, корень проблемы в том, что это иноязычное происхождение у слова. Маркетинг произошло от английского market – рынок, и в русском языке слово market активно живет. Да, мы знаем его как гипермаркет, супермаркет, мини-маркет, оно прекрасненько существует. Но немного истории. В русский язык термин массово вошел в конце 80-х, начале 90-х, когда начала формироваться рыночная экономика. И вот до этого похожие функции описывали словом «сбыт» или «изучение рынка» или «товародвижение». Но единого термина не было. И вот интересно, что маркетинг стало как бы бытовым. Именно оно считается правильным в официальной речи и словарях, потому что тянет на себя правила русского языка. Так как же говорить, маркетинг или маркетинг? И вот, друзья, золотая серединка. Более близким строю нашего родного русского языка будет первый вариант, да, точнее, второй – маркетинг. Но если вы ведете дела с партнерами на деловом, международном уровне, если общаетесь с коллегами, специалистами, то, конечно, уместнее, более, так, статусно, что ли, нужно будет произносить как маркетинг, как оригинал. Я вообще всегда говорю маркетинг и только, но, видя то, что происходит в русском языке, иногда так оглядываюсь на словари. И, кстати, это и нужно делать, потому что литературная норма шагает семимильными. Из стороны в сторону может каждое слово заносить. Вот вы же знаете всю эту дилемму и эпопею «созвонишь и звонишь». Надеюсь, все-таки классика в данном случае выиграет. Ну, а что касается маркетинга, употребляйте как хотите, и так будет корректно, но в деловой среде все-таки используем слово «оригинал».

0: Стол заказов русского радио.
1: Вот как бывает. Два часа призываю всех. Пишите, звоните, договаривайтесь, давайте поздравлять именинников. Но вот в последний вагон буквально успела влететь заявка на 4 9 105 7. Дмитрий, я вас приветствую.
2: Здравствуйте.
1: Я, во-первых, вас поздравляю по-гречески. Хроня полла. Говорите ли вы уже на греческом?
2: Нет, на греческом.
1: Ну все, и давайте по-русски, как нам известно. Догадываетесь ли вы, кто решил вас сегодня вот так необычно поздравить?
2: Да, догадываюсь.
1: Как зовут человека?
2: Алиса.
1: Совершенно верно! Я присоединюсь. Аплодируем вам. Дмитрий, я теперь понимаю, кто с утра кричал не «уа-уа», а «уа-уа», потому что вы уже взрослый, у вас есть чудесная внучка, и я полагаю, что не одна, поэтому примите поздравления. У моего дедушки день рождения, поздравьте его срочно, скорее успеваем ли мы? Да, Алиса, ты слышишь? Мы успели. Дедушка улыбается, ты подарила отличные эмоции. Ну, а я еще дострою песню, будет все классно. Дмитрий, какие планы у вас сегодня?
2: Отметить праздник.
1: В кругу семьи, друзей, партнеров?
2: Да, в кругу семьи, друзей.
1: Ну, отлично. Тогда желаем вам отличного, прекрасного вечера, чтобы Алиса сегодня еще вас за ушки подергала. Обычно это делают детям, но я разрешаю. Пусть будет весело и классно. Дмитрий, с днем рождения еще раз.
2: Да, спасибо большое.
1: Всего доброго и отличного дня. Вот как бывает. Прям под финал, под занавес. Очень красиво получилось. Я надеюсь, все счастливы, все рады. Берите пример.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Реклама на русском.
2: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Ресторан как у мамы. У нас вкусно и дешево, но мы заставляем доедать.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
2: Для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
4: Только так. Для людей, настроенных на 99FM, мы всегда подборочку собираем такую, чтобы ваши дни, а особенно выходные, проходили наиярчайше.
2: Топчик на русском.
4: Да, в этой рубрике мы всех приглашаем на мероприятия, которые либо поддерживаем, либо устраиваем. А в данном случае будет и то, и другое.
5: На правах рекламы.
4: Друзья мои, Русское радио Кипр идет в гости и вас с собой берет. Итак, завтра, уже в субботу, в 5 вечера, Ира Аполлонова и резидент Джельсамина, знакомый всем по рилсам МС Антонио, объединяются в дуэт для того, чтобы стать вершиной того действия, которое называется «Прелетнее включение с площадки Джельсамина». Ждем всех! Когда два уникальных бренда соединяются, то точно не будет ни скучно, ни грустно. Это вообще даже в опцию не входит. Поэтому любители музыки, пения, здесь не нужен талант, и классных компаний, присоединяйтесь. Мы будем встречать лето с мощным дуэтом Русской радио Кипр и Джельсамина. Ну а я, конечно же, хотела бы позвать вас еще сегодня на мероприятие, которое мы также хотим посетить. Да, комната культуры завершает этот час, а также сегодняшний день для всех, кто придет на концерт. Увидимся, друзья мои. С удовольствием сообщаю, что у нас 1 июня выходной день, поэтому все шоу будут тоже на клюшечку, будем обливаться водой. Ну а во вторник 2 числа жду вас. У меня будет интервью с потрясающей Ваней Вронти. Включайтесь, ваш Яна Соболева. Пока!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Что первым приходит на ум, если вы слышите полиненасыщенные жирные кислоты? Рыбий жир? Омега-3? Для кого-то это одно и то же, но оказывается, различия имеются. Жирные кислоты представляют целую группу веществ, необходимых организму. Рыбий жир – это продукт, получаемый из морской рыбы. Омега-3 – это группа кислот, входящая в состав разных продуктов. Первый может привести к гипервитаминозу А и Д. Если же витаминов не хватает, то употребление натурального продукта поможет справиться с дефицитом. А омега-3 – нет. Назначение у омега-3 и рыбьего жира тоже слегка отличается. Но перед применением обоих важно консультироваться со специалистом. Омега-3 кислоты очень важные для спортсменов и людей, чья деятельность сопряжена с физическими нагрузками. И тут целая охапка причин. Способствуют контролю аппетита, снижению кортизола, улучшению памяти, положительно влияют на секрецию тестостерона, отвечающего не только за половую функцию, но и за рост мышечной массы. Но чтобы все это работало, мало только тренироваться и употреблять полезные дрожжи. Базой для хорошего здоровья будет гармонизация питания в целом. А за это прекрасно возьмется безупречный сервис доставки здорового питания Milz Food, в чьем сбалансированном рационе есть мясо, рыба, зелень и ПП-десерты. Подписывайтесь в Instagram и наслаждайтесь жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Итальянский государственный театр балет «То ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. Балет «То ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
3: Люблю вести ночной образ жизни. Особенно поспать.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Весна.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Минздрав Кипра создаст национальный реестр вакцинаций без бумажных справок. Жители Акрутири готовят судебный иск против установки антенн на британской базе. Фестиваль граффити пройдет в Асгате. Далее подробности. Минздрав Кипра разработал законопроект о создании национального реестра вакцинаций, единой централизованной системы, в которой будут фиксироваться все прививки граждан, где бы они ни проводились. Документ должен положить конец практике бумажных справок, которые до сих пор выдавали государственные прививочные центры, и устранить разрыв между двумя параллельными системами учета. Общественные консультации по законопроекту открыты до 24 июня. Власти британских баз уведомили Никосию о планах построить в Акротире, к западу от Лимассола, новый комплекс из 32 антенн связи. Под него требуется изъять около 340 скал, это примерно 45 гектаров земли. Жители и местные власти выступили против и готовят судебный иск. Чтобы снизить опасения по поводу возможного влияния на здоровье, власти британских баз предложили установить 3 прибора для измерения электромагнитного излучения и публиковать их показатели. Запрос уже передан в профильный комитет, который возглавляет мэр Куриона Пантелис Георгиу. Тихая деревня Асгата на один день превратится в пространство уличного искусства и музыки. Художники со всего Кипра будут создавать граффити прямо на глазах у гостей, а сама деревня станет большим открытым холстом. Гостей ждут конкурс стрит-арта, диджей-сеты, фудтраки и атмосферы настоящего урбан-фестиваля. Мероприятие пройдет в субботу, 30 мая, с 9 до 16 часов. Вход свободный. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 19, и на вершинах Троодоса около плюс 9 градусов. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии до 28 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Месси получил травму за 2 недели до старта чемпионата мира по футболу. Интер Майами разгромил Филадельфию Юнион в домашнем матче МЛС со счетом 6-4. На 70-й минуте Месси исполнил штрафной, схватился за верхнюю часть левого бедра и попросил замену. Капитан Интер Майами покинул поле без помощи врачей. После медицинских обследований предварительный диагноз указывает на перегрузку, связанную с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии, говорится в сообщении клуба. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко может провести поединок с действующим обладателем титулов IBF и WBO во втором полулегком весе до 59 килограммов мексиканцем Эммануэлем Наварете, сообщает издание The Ring. Ранее прошел слух, что украинский боксер намерен возобновить карьеру. Ломаченко, 38 лет, он двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в легком весе. Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш признан лучшим игроком сезона в английской премьер-лиге. В нынешнем сезоне он забил 8 голов и сделал 20 результативных передач. Фернандеш стал первым игроком Манчестер Юнайтед, кто получил эту награду со времен Немани Видича в сезоне 2010-2011.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Радио Монте-Карло Кипр.
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Смотрю на себя в зеркало с утра. Такой прямо плоский живот. Даже завтракать жалко.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

На Кипре 16.30. Точное время представляет компания «Leos Development» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Если план А не сработал, у тебя есть еще 32 буквы, чтобы попробовать.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на Кипре пациентов с диабетом переводят на Оземпик из-за нехватки препарата Виктоза. Фермеры острова вышли ко дворцу президента, требуя компенсации за забитый скот. В Никосии строят археологический музей площадью 40 тысяч квадратных метров с 5 уровнями. Далее подробности. Организация медицинского страхования Кипра сообщила, что запасы инъекционного препарата от диабета Виктоза закончились и предписала врачам перевести всех получающих его пациентов на Оземпик с 1 июня. Препарат Виктоза содержит лироглутид, Оземпик – другое действующее вещество – семаглутид. Организация уже разослала уведомления врачам общей практики, эндокринологам, патологам, гериатрам и частным аптекам. Оба препарата относятся к группе агонистов GLP-1 и применяются для лечения диабета 2 типа. Животноводы Кипра сегодня продолжили протест у президентского дворца в Никосии. Они требуют остановить массовый забой скота и ускорить выплату компенсаций в связи со вспышкой ящура. Один из фермеров заявил, что спустя 3 месяца после уничтожения его стада так и не получил денег. Демонстрацию организовала недавно созданная ассоциация «Голос животноводов». Ее участники добиваются немедленной остановки забоя в зараженных хозяйствах, скорейшей выплаты компенсаций и личной встречи с президентом Никосом Христодулидисом. В столице продолжается строительство нового археологического музея, спроектированного с учетом сейсмической активности региона. Здание разместится на участке площадью почти 40 тысяч квадратных метров. Музей включает 2 подземных и 3 надземных уровня. Надземная часть разделена на 3 отдельных выставочных корпуса, соединенных прозрачными переходами. Новое здание заменит действующий кипрский музей в Никосии, построенный в 1908 году британской колониальной администрацией. Старая постройка уже не вмещает разрастающуюся коллекцию. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 19, на вершинах Троодоса около плюс 9 градусов. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии до 28 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

На Кипре 17:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
2: В крупнейшем книжном магазине Кипра много книг, новая традиция. День детских товаров по вторникам. Скидка 15% на весь детский ассортимент. Спецпредложение действует в магазине в Лимассоле по адресу Спиру Киприану, 79. Детская литература, игрушки, развивающие пособия, творческие наборы и настольные игры для детей от 0 до 14 теперь еще доступнее. Айда вторник, айда много книг.
3: Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Slip.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Очень культурный питерский мальчик в подъезде своей бывшей написал: «Лена непостоянная».
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Еврокомиссия пригрозила Кипру санкциями за ненадлежащую подготовку медиков. Жители Акрутири готовят судебный иск против установки антенн на британской базе. Фестиваль граффити пройдет в Асгате. Далее подробности. Еврокомиссия призывает Кипр, Данию, Германию, Грецию, Хорватию, Мальту, Австрию и Португалию внедрить в национальное законодательство новые правила к образованию медсестер, стоматологов и фармацевтов. Запущена процедура нарушения союзного права. Новая директива обновляет минимальные требования к подготовке медсестер, отвечающих за общий уход, а также специалистов с тем, чтобы они соответствовали общепризнанным научным и техническим достижениям. Странам, получившим письма, дано 2 месяца на устранение нарушений. Власти британских баз уведомили Никосию о планах построить в Акрутире к западу от Лимассола новый комплекс из 32 антенн связи. Под него требуется изъять около 340 скал, это примерно 45 гектаров земли. Жители и местные власти выступили против и готовят судебный иск. Чтобы снизить опасения по поводу возможного влияния на здоровье, власти британских баз предложили установить 3 прибора для измерения электромагнитного излучения и публиковать их показатели. Запрос уже передан в профильный комитет, который возглавляет мэр Куриона Пантелис Георгиу. Тихая деревня Асгата на один день превратится в пространство уличного искусства и музыки. Художники со всего Кипра будут создавать граффити прямо на глазах у гостей, а сама деревня станет большим открытым холстом. Гостей ждут конкурс стрит-арта, диджей-сеты, фудтраки и атмосфера настоящего урбан-фестиваля. Мероприятие пройдет в субботу, 30 мая с 9 до 16 часов. Вход свободный. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 19, и на вершинах Троодоса около плюс 9 градусов. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии до 28 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова, и я представляю главный музыкальный проект недели — Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайте поудобнее, обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте 99 FM во всех городах нашего вещания: Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака и Айя-Напа. Разумеется, нас всегда можно послушать онлайн russianradio.cy. Надеюсь, вы готовы, мы начинаем.
0: Русское радио.
1: На этой неделе сразу два трека покидают главный чарт страны. И это Алёш Суик, Нюша, «Пробуди».
2: Пробуди меня от сна.
1: А также Ольга Серябкина, «Асфальт». Пожелаем артистам новых творческих успехов и до встречи в Кипрской двадцатке русского радио. Ну а теперь к двадцатке хитов. 20 место и 25 недель в топе у Тейлор Свифт с треком «The Fate of Ophelia».

на 19-й строчке по-прежнему остается Сергей Лазарев «Последний танец». 18-е место и новинка Келлин Харрис «Jazzy». Satisfy. Это современный танцевальный трек шотландского диджея Кельвина Харриса и ирландской вокалистки, выпущенный 8 мая этого года на лейбле Columbia. Легкая солнечная композиция в стиле фортепианного хауса, которая была создана для лета.

0: 13 на 17 строчку опускаются «Хамали» и «Акмаль». О чем ты не спишь по ночам?
1: О чем ты не спишь по ночам? Устала громко молчать.
0: 16 место и очередная новинка. Юлия Зиверт с треком «Газ» врывается в главный чарт страны. Сингл «Газ» вышел 24 апреля этого года, став первым сольным релизом певицы после стадионного тура и ее второй коллаборации с саунд-продюсером Фарго, ранее создавшим для нее мега-хит «Лайф». Энергичный, мотивационный манифест, призывающий двигаться вперед, независимо от достигнутых высот. По словам Юлии, художника кормит голод, настоящий драйв не заканчивается вместе с успехом.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

15-я строчка. Ray, where is my husband? Плюс 3 пункта за неделю и 14-я позиция у Beowulf. Феникс.

0: Реклама на русском.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Улыбается она. Люди, поглядите на нее. Ты выйди замуж и страдай, как все нормальные люди.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Кипрская двадцатка.
5: 13 место. Tate Swims, Mr. Know It All.

0: Кипрская двадцатка.
1: С 9 на 12 строчку отправляется Женя Трофимов и «Комната культуры» с песней «Добегу».
2: Чувство так круто, по карману. Времени мало, что я не могу.
1: А в шаге от топ-10 мы услышим группу «Винтаж». Малахит.

0: Кипрская двадцатка.
1: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это Кипрская двадцатка русского радио. Первую половину хитов мы с успехом прослушали. Будем смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлого недельного чарта. Третье место занимал «Лирик», «Кассеты». На второй строчке звучал Алекс Уоррен «Fever Dream». А победителем неделю назад стала группа «Holy Flame» «Тону». Уже расклад музыкальных сил на этой неделе мы услышим совсем скоро. Ну а пока 10 место. Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд с песней «Силуэт». 20 мая Анечке исполнилось 17 лет. И, конечно же, мы ее поздравляли в эфире русского радио «Кипр». Юная звездочка родилась в Москве, получила широкую известность благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана». А как музыкальная исполнительница прославилась после выпуска суперхита «Силуэт» вместе с Ваней Дмитриенко.

0: На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Кипрская двадцатка.
2: Девятая строчка. Мэри Гу. Заново.
3: Живы. Я хочу начать все заново. Заново. Где-то рядом с океанами. Пьяными.
2: Восьмое место и 13 недель в топе. Bruno Mars. I just might.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
0: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
0: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
0: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улице.

0: одном месте. Звоните по телефону 25 05 45 85.
1: День независимости. Раз. День независимости. Два. На Кипре повод найдется всегда.
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
3: Кипрская двадцатка.
4: Шестое место, и вот уже две недели подряд здесь звучит мод с песней «Намек на нас». Ну а теперь к топ-5 русского радио Кипр. Пятое место. Антигония Джалла, представительница Кипра на Евровидении в этом году. Певица заняла 19 место и признала, что была расстроена результатом, но считает, что благодаря участию она получила нечто большее. Цитата. «Есть взлеты и есть падения. Такова жизнь. У меня были свои цели. Перед поездкой на Евровидение я сказала, что самое важное – это сделать что-то, чем я, Кипр и моя семья могли бы гордиться. И я верю, что достигла этого».

0: Кипрская двадцатка.
1: На музыкальный пьедестал русского радио Кипр возвращаются Биби Рекса «Faithless». Трек «New Religion» забирает бронзу.

0: одну.
1: Реклама на русском.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
7: А главным хитом недели становится трек Алекса Уоррена «Fever Dream». Ровно 7 недель понадобилось артисту, чтобы покорить кипрскую двадцатку русского радио. Поздравляем Алекса с победой. Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, мы услышим ровно через неделю. Слушай и наслаждайся кипрской двадцаткой каждый раз по пятницам с 6 до 7 вечера с повтором хит-парада в субботу с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.

0: что слушает страна.
1: Я тебе говорю, воспоминай. Может, я была тебе посланием.
0: Русское радио.
2: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
3: На Кипре 19 часов.
4: Спонсор часа – Пунин Групп.
5: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
6: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на Кипре пациентов с диабетом переводят на Оземпик из-за нехватки препарата Виктоза. Фермеры острова вышли ко дворцу президента, требуя компенсации за забитый скот. В Никосии строят археологический музей площадью 40 тысяч квадратных метров с 5 уровнями. Далее подробности. Организация медицинского страхования Кипра сообщила, что запасы инъекционного препарата от диабета Виктоза закончились и предписала врачам перевести всех получающих его пациентов на Оземпик с 1 июня. Препарат Виктоза содержит лироглутид, Оземпик – другое действующее вещество – семаглутид. Организация уже разослала уведомления врачам общей практики, эндокринологам, патологам, гериатрам и частным аптекам. Оба препарата относятся к группе агонистов GLP-1 и применяются для лечения диабета 2 типа. Животноводы Кипра сегодня продолжили протест у президентского дворца в Никосии. Они требуют остановить массовый забой скота и ускорить выплату компенсаций в связи со вспышкой ящура. Один из фермеров заявил, что спустя 3 месяца после уничтожения его стада так и не получил денег. Демонстрацию организовала недавно созданная ассоциация «Голос животноводов». Ее участники добиваются немедленной остановки забоя в зараженных хозяйствах, скорейшей выплаты компенсаций и личной встречи с президентом Никосом Христодулидисом. В столице продолжается строительство нового археологического музея, спроектированного с учетом сейсмической активности региона. Здание разместится на участке площадью почти 40 тысяч квадратных метров. Музей включает 2 подземных и 3 надземных уровня. Надземная часть разделена на 3 отдельных выставочных корпуса, соединенных прозрачными переходами. Новое здание заменит действующий кипрский музей в Никосии, построенный в 1908 году британской колониальной администрацией. Старая постройка уже не вмещает разрастающуюся коллекцию. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 19, на вершинах Троодоса около плюс 9 градусов. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии до 28 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Красивые волосы у дамы должны быть только на голове, а у мужчины еще и на лице. В остальных же местах с ними можно, а иногда и нужно прощаться. 3D-лазерная эпиляция – новейшая процедура с применением уникального лазера с технологией Quattro. Она позволяет обойтись без боли, ожогов и черных точек даже летом и даже на загорелой коже. Эксклюзивно в салонах Lady Aesthetic 3D-лазерная эпиляция с технологией Quattro гарантированно убирает нежелательные волосы безопасно и сверхэффективно. 3 лазерные длины волны в одной инновационной насадке, единовременно нацеленные на разные слои ткани и анатомические структуры волосяного фолликула. Лазер включает несколько технологий. ICE минимизирует риск ожогов на поверхности кожи. SHR постепенно нагревает кожу до тех пор, пока не будет доставлена необходимая для разрушения волосяного фолликула тепловая энергия. InMotion – безболезненная и комфортная технология, при которой аппликатор постоянно движется по обрабатываемой поверхности и гарантирует полное ее покрытие, исключая эффект зебры. Если вас заинтересовала 3D-лазерная эпиляция, подписывайтесь на страницу в Instagram или заходите на сайт ladyaesthetic.com.cy. Записывайтесь на консультацию и становитесь еще красивее. Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
1: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
2: Вчера было такое чувство, как будто влюбился. Потом поел. Вроде отпустило.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Ночью никак не можешь лечь поудобней, а утром, как не ляжешь, все хорошо.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить... бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Что первым приходит на ум, если вы слышите полиненасыщенные жирные кислоты? Рыбий жир? Омега-3? Для кого-то это одно и то же, но оказывается, различия имеются. Жирные кислоты представляют целую группу веществ, необходимых организму. Рыбий жир – это продукт, получаемый из морской рыбы. Омега-3 – это группа кислот, входящая в состав разных продуктов. Первый может привести к гипервитаминозу А и Д. Если же витаминов не хватает, то употребление натурального продукта поможет справиться с дефицитом, а омега-3 – нет. Назначение у омега-3 и рыбьего жира тоже слегка отличается. Но перед применением обоих важно консультироваться со специалистом. Омега-3 кислоты очень важные для спортсменов и людей, чья деятельность сопряжена с физическими нагрузками. И тут целая охапка причин. Способствуют контролю аппетита, снижению кортизола, улучшению памяти, положительно влияют на секрецию тестостерона, отвечающего не только за половую функцию, но и за рост мышечной массы. Но чтобы все это работало, мало только тренироваться и употреблять полезные дрожжи. Базой для хорошего здоровья будет гармонизация питания в целом. А за это прекрасно возьмется безупречный сервис доставки здорового питания Milts Food, в чьем сбалансированном рационе есть мясо, рыба, зелень и ПП-десерты. Подписывайтесь в Instagram и наслаждайтесь жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milts Food. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Мужчины никогда не плачут. Ну, блин, ноют по любому поводу.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show.
8: My name is Benson Boone.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: This is Rosalía.
2: Hey guys, it's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
9: John Budzikas.
10: New Music Show.
11: Και τώρα, η πιο hot και διαφορετική της εβδομάδας.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We present you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: What's up? What's up? New music show.
8: Εδώ, τα ακούς

0: На Кипре 23.30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's Ozier. It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
7: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.